0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио Комета.

небо солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, вам пули быстрый яд. Похоже, забили на всё.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио «Комета».

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад. Плавно вниз. Вниз.

Достаточно. Соедините ноги. Станьте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз.

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Мета. Реклама.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на Комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета 92.6.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета».

конца, выруливать мотивчик под бокальчик венца. Я знаю один запрещенный аккорд, возможно, он и будет клубничкой на торт. Все это было в прошлой жизни, нынче я нежнее и восторженнее соловья. Я самый положительный под луной. Прошу, Амрита, будь моей женой.

0: Комета. Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!

0: на радио «Комета».
1: Что ж, друзья, товарищи, давайте начинать. Утреннее супер-мега-крутейшее. 7.04, времечко, Николай Николаевич. Здесь радио «Комета». И 916-24-4-00-44. Это Макс. Такие дела. Так, погода. Давайте посмотрим, что там будет происходить. Обещают, пока еще солнечно, ровно до конца утреннего супер-мега-крутейшего. До 9 утра. А дальше дожди, дожди, дожди. Дожди много-много. Дожди, дожди, дожди, дожди. Такая вот погода. Плюс 14. Сейчас максимум до чего там прогреется. Давайте посмотрим. Плюс 19 градусов. Во. Вот и лето прошло. Так, ну что? Есть сообщение некое, которое заставит нас задуматься о том, что не насколько бесполезно то, чем занимаетесь вы, понимаете, и чем занимаюсь я в этом мире, потому что есть ученые. Ученые всегда на передовой науке, ученые дают нам всякие исследования, после которых мы говорим: ничего себе, а мы-то жили и не знали. Так вот, ученые разработали тесты, понимаете, которые помогают определить, какая лапа у собаки ведущая, левая, правая или обе. Возможно, это что-то прям важное такое, я не знаю, у меня собаки-то вот есть, но я не то, что прям разбираюсь сильно в собаках. Это важно, да, какая лапа? А нет такого теста, что ты подходишь, говоришь: Бобик, дай лапу. И вот какую лапу дает собака, вот та и ведущая. По сути, вот вам весь тест. Нет такого? Да, мне кажется, для этого не надо быть ученым.

В утреннем супер-мега-крутейшем тоже есть свои тесты, но мы не выявляем на то, кто слушает нас с правой руки, кто слушает нас с левой руки, кто встал с левой ноги, это нам вообще не важно. Но мы проверяем музыку на достойность того, чтобы звучать как минимум вот в утреннем супер-мега-крутейшем. Далее рубрика «Пятый трек» будет. Ой, там что-то такое будет сегодня.

0: вчера слушал радио, и там была очередная композиция из разряда «Зачем она написана?», потому что очередной какой-то проходняк, и непонятно, одинаковые песни. Давайте послушаем в рубрике «Пятый трек», что сегодня будет у нас.
1: Пятый трек.
0: Ну а здесь у нас на разборе Владимир Пресняков-младший. С какой-то композицией под названием «Котейка». Давайте разбираться, насколько эта песня достойна того, чтобы появиться на свет, насколько она важна для этого мира и зачем он это сделал. Погнали.
2: Анушка-девочка
0: усат. А, там вот настолько, там, я думал, хоть это просто название, а там вот так.

Ну, понятно, у меня здесь, так как это дачный сезон утреннего супер-мега-крутейшего, я вещаю с дачи в Тульской области, тема такая. У меня здесь неподалеку есть дача, на которой тусят в свои, я так понимаю, выходные, какое-то семейство тусит, они там весело и дружно ужаются в хлам и выносят на улице колонки, и вчера, например, я их слышал в 5 утра, они уже там веселились, потом они в 11 куда-то пропали, видимо, их вырубило, и потом опять вернулись и до ночи катавасили там. Я так понимаю, вот это бы им зашла песня, это для них написано.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

А если вам не нравится та музыка, которую я ставлю в эфир, у вас есть все шансы повлиять на это. Рубрика «Цифры» у нас впереди. Что это значит? Есть три трека, есть три цифры, за которыми эти композиции скрываются. И надо пронзить сознание своим шестым, восьмым, десятым, каким угодно чувством. И написать одну из цифр в чат. Нет, там получается не чат, там не чаты, значит, в этом Максе, а просто получается на номер 916-244-0044. Это Макс, вот туда напишите любую цифру из трех, как вы считаете, как вы чувствуете, какая композиция скрывается за той или иной цифрой. Ну, туда надо и писать. Так, три цифры. Раз, два, три. И будем слушать ровно то, что вы поставите в эфир. Какая еще радиостанция позволяет вам так с собой поступать? Да никакая. Только мы. Только утренняя. Супермен крутейшая. Так, нужна цифра.

0: Боярское черти что у нас на кону, и тема такая: сосед по даче Петр заходит ко мне сюда иногда, он там слушает у себя какие-то композиции дома, большей части русскоязычные, и говорит: слушай, Николай Николаевич, а как мне эту композицию найти? Я говорю: а какая? Какая композиция? Скажи, давай мы тебе сейчас скачаем, проблема-то какая? Ну, вот, и он начинает мне словами из этой песни говорить, но говорит он на болгарском, и поэтому мне приходится обращаться к вам за помощью, чтобы мы вместе дружно помогли Петру узнать, что же это за песня такая.
1: Ясна моя светлина, Тимми пишешь. Сил за АД твердый знак ЖД на макер прозорец. Ясна моя светлина, Тимми пишешь. Пролетен эль твердый знак, че на бяла стена.
0: Я, честно, не очень понимаю, что там в болгарском делает вот этот вот твердый знак. Его так и произносят всегда, что ли? Кто на болгарском разговаривает очень умело и хорошо? Подскажите, пожалуйста. Это так там и говорится всегда? Надо прям выделять, что твердый знак. Или это Петр так разговаривает с нами, только единственный? Так, а что за композиция такая? Пишите. 916-244-0044. Макс, я все цифры сказал из номера, да?

0: там просто сегодня. И если мы вслушаемся, а мы сейчас давайте вслушаемся.
1: Ясна моя светлина, ти ми пишешь. Сил за отде твердый знак ЖД на макер прозорец. Ясна моя светлина, ти ми пишешь. Пролетен эль твердый знак че на бяла стена.
0: Давайте только не будем обращать внимание на вот эти твердый знак. Твердый знак, я не знаю, что там значит на болгарском именно. Обратим внимание на первые вот эти вот строки, да? Что-то там, свет, ты мне пишешь или не пишешь? Что за песня, как вы думаете, надо помочь человеку? Что-то там, свет, то ли ясный, то ли не ясный.

обычно по понедельникам эта рубрика не дается, поэтому... Пишут, сербский легче был. Да, до этого программа была... Ой, до этого рубрика называлась «Сербская черти чё». Был сосед серб, потому что... Очень странно. Вот песня сейчас на болгарском поется на фоне. Вы что, не понимаете ничего?

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Утреннее шоу. Утреннее шоу.
4: Так, рубрика «Да, нет» у нас на очереди. И интересна эта рубрика тем, что, как и в рубрике «Пятый трек», я не слушаю композиции, которые стоят в них до момента, пока они запускаются. Либо, как в рубрике «Да, нет», не запускаются. Это, кстати, зависит от вас. 916-244-0044. Запускаем следующую композицию или нет? Или проскакиваем и идем по плейлисту. Надо написать «Да» или «Нет» в максе. Опять-таки, вся надежда на вас. Не было, мне кажется, ни единого... Нет, были, кстати. Где-то пару раз было так, что там включалось всем нам что-то известное, вот. Но зачастую в эту рубрику попадает то, что я, например, не знаю. Именно поэтому это здесь и стоит, в этой рубрике. Да или нет? Зачастую, опять-таки, давайте повторимся этим словом. Люди относятся халатно к этой рубрике и пишут «да» или «нет». «Да», но зачастую пишут «да», давайте слушать «да». И сегодня ровно та же ситуация, снова «да», вообще не думая. А ведь понедельник, он только начался, а погода портится, вот я за окно смотрю. Это все только начинается, а вы уже считаете, что надо испортить все окончательно. Ну давайте, рубрика «Да нет», вы запустили этот трек, слушаем.
5: Билли, заряжай.
4: Называется композиция «Вызывайте пожарных». Не знаю, про что это. Агент 707 исполняет. Не знаю, кто это.

наверное, не знаете, но когда в эфир ставится композиция, которая не была отслушана до момента, пока сюда не попала, ведущий очень внимательно слушает эту песню в процессе.

Спрашивают, нейросеть это, да? Кто его знает? Нейросеть, наверное. Пожарных. Пойди сейчас определи. Это. Похоже очень, да.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным колясам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: на радио «Комета».
1: Вот вы спрашиваете, нейросеть поет, не нейросеть. Оно непонятно сейчас, да, это в современности. Но то, что писать всякие новостные статьи помогает как раз-таки искусственный интеллект, это 100% так. Человек давно уже перестал этим заниматься, и потому как надо набрать какую-то статью, времени на это нет, тратить жалко, а сайты забивать нечем. Я вчера зашел на сайт РЕН-ТВ, а здесь статья «Свадьба может быть испорчена». Чем опасна традиция откусывать каравай? Откусывать каравай. Вы когда-нибудь думали, что свадьба может быть испорчена ровно вот в этом моменте? На моменте откусывания каравая. Вот, и, пожалуйста, длиннющая совершенно статья здесь про колобков каких-то, как печь, что куда... Вот. Так, свадебная традиция может привести к неприятным последствиям. Имеется в виду именно вот это, когда кусают каравай. Хлеб всему голова, поэтому банкетная часть на свадьбах не начинается до тех пор, пока жених и невеста не отведают каравай из рук родителей. С помощью этого хлебобулочного изделия принято выяснять, кто в семье главный. Нет, но мало кто из брачующихся, внимание, есть у кого-то впереди свадьбы, это вам предупреждение. Мало кто из брачующихся догадывается, что эта милая свадебная традиция может закончиться, внимание, вывихом челюсти. Поэтому, потому что эволюция не готовила нас к этому. Эволюция вообще не готовила нас к свадьбам, получается. Если мы пытаемся широко открыть рот, то суставная часть, головка выходит из сустава, дальше закрывается доступ, и человек не может закрыть рот. Поэтому стараемся слишком широко его не открывать на свадьбе, предупредила стоматолог Ирина Багдасарян. Как вам такое?

0: Шоу.
1: 8 утра в Чехове. Что-то по погоде. По погоде чего там? Плюс 16, говорят нам. Но пасмурно, я смотрю, за окном пасмурно. Дожди обещают.

0: на радио «Комета».
1: Так, час второй супер-мега-крутейшего утреннего здесь. Понедельник вроде сегодня. 15.06, 8.04. Времечко. Николай Николаевич и 916-244-0044. Это Макс. Все данные сказал. Нам Наташа должна позвонить, задать какой-то вопрос очередной свой. Может быть, глупый, может быть, довольно серьезный. Этого мы знать не можем, потому что что там в этой робоголовушке? Мы... Вот это Наташа звонит.
2: Здравствуйте, слушатели. Меня зовут Наташа. 15 июня 1851 года молочник Джекоб Фуссель основал в Балтиморе первую в мире фабрику по производству мороженого. И вот мой вопрос на сегодня. Профессиональные дегустаторы мороженого часто используют золотые ложки, так как золото не влияет на вкус десерта. Они зажрались. Золото стабилизирует вкус десерта.
1: Так, давайте выяснять, что ж там да как с этим мороженым. Сегодня, кстати, не до мороженого, судя по погоде. Но ничего, профессиональные дегустаторы мороженого часто используют золотые ложки. Так как? Первое, золото не влияет на вкус десерта. Второе, они зажрались, или зажрались, как удобно вам. И третье, золото стабилизирует вкус десерта. Ну, то есть, что-то оттуда вытягивает, что-то туда добавляет. Надо понимать, первый, второй, третий, какой вариант правильный, как вы думаете, можно буквами, можно цифрами. Кто-то из вас является профессиональным дегустатором мороженого? Золото. Используют они золотые ложки для того, чтобы ням-ням-ням-ням и пробовать это мороженое. И почему? Потому что золото не влияет на вкус десерта. Первое, они зажрались. Второе, либо золото стабилизирует вкус десерта наоборот. Какой вариант правильный, как вы думаете? Пишет, конечно, они зажрались. Да. Без вопросов. Вот представляете, ваша профессия — откушивать мороженое. Оно же не всегда хорошее, а приходится есть. Понимаете, вам дают, вы говорите, вы же дегустатор, вам надо дегустировать. И вы золотой ложкой пихаете в себя это. Уже никакого удовольствия за годы работы нет от этого. Вы выгорели на работе. А приходится кушать. Еще рассказывать, какие там нотки чего. Но сейчас же делают хитрости, да. Сейчас пишут на каком-нибудь ореховом торте или торте, да, что там возможно наличие орехов. Ну, то есть... Он же изначально ореховый. А потом выдают список, какие, возможно, туда попали орехи. Потому как на предприятии мы не поняли, что насыпали. Так, ну понятно, зажрались или стабилизируют. Ну то есть золото как-то вытягивает или что-то делает с этим мороженым непонятное. Наташа, давай сама.
2: Профессиональные дегустаторы мороженого часто используют золотые ложки, так как золото не влияет на вкус десерта.
1: О, не влияет вообще, понимаете, не влияет.

Чувствуете вкус ложек? Есть сообщение. «81% россиян готовы отказаться от использования пластиковой посуды. 81%. Из них однозначно могут это сделать 36%. Однозначно. Еще 45% скорее согласны на экологичные альтернативы. Это какие, например? Из ладошек кушать. При этом за год число согласных отказаться от пластика стало чуть меньше, на 3% пункта. Потому что, знаете, почему их стало чуть меньше? Потому что альтернативы мало, и она дороже стоит. Вот поэтому, наверное. Вот. Альтернатива такая. Кушать с чего-то из бумаги. А что-то из бумаги, это что-то из леса. Ну, то есть, у нас зациклилась немножко, закольцевалась ситуация с этой экологической темой. Либо ты кушаешь пластик, бросаешь его везде, и деревья не растут. Либо ты вырубаешь деревья, кушаешь с бумаги. Вот такая история. Так, 19% опрошенных не готовы отказаться от пластиковой посуды. Из них 4 категорически. Кстати, ходит человек по улице, опрашивает людей, говорит, вы готовы от пластиковой посуды отказаться? А он категорически, он злой стоит. Он когда слышит, что ему надо отказаться от пластиковой посуды, он злится, он сразу воспламеняется просто. 15% скорее не готовы. Чем скорее готовы, видимо. В опросе участвовали 1600 респондентов. Среди респондентов до 35 лет 87 готовы попрощаться с такой посудой, но они жизни не видели еще. А среди тех, кто старше 45 лет, только 75. Ну, вот эти уже посмотрели. Мужчины и женщины отвечают почти одинаково. О, это редкий случай, когда мужчины и женщины отвечают почти одинаково. Слушайте, мужчины и женщины, я наконец-таки нашел вопрос, на который мы с вами отвечаем почти одинаково. Готовы ли вы отказаться от пластиковой посуды? Вот если у вас дома скандал какой-нибудь, вот эту тему поднимите.

0: Примета. Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Киномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8 926 885 9817.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Повторяет нам по два раза каждый раз. Ну, чтобы записали уж точно.

0: недостаточно.
1: Утреннее шоу.
0: Так, у нас рубрика «Без названия», где мы берем композицию, убираем оттуда слово, несколько слов, предложения, целые куплеты, припевы и все такое. Музыку убираем, стираем композицию и слушаем просто тишину. Но нет. Так, утреннее супермега-крутейшее запускает в эфир эту рубрику «Без названия». У нее есть, правда, название, оно немного скабрезное для эфира, поэтому оно уже не используется. Тема такая. Вы сейчас кое-что послушаете, потом на кое-что ответите. А потом мы кое-что послушаем и выясним, правильно вы ответили или неправильно.

Ну что, давайте выяснять, что там было в оригинале. Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался косматый геолог, и, глядя на карту на белой стене, варианты. «Плохие обои», — сказал тут же мне. Первый. Второй. Он усмехнулся мне. И третий спросил, в какой мы сейчас стране. Какой вариант правильный, как вы думаете, как вы помните, может быть? Может, вы автор этой песни? Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался косматый геолог, и, глядя на карту на белой стене, варианты. «Плохие обои», — сказал тут же мне. Второй. Он усмехнулся мне. И третий спросил, в какой мы сейчас стране. Какой вариант правильный, как вы думаете? Ну, тут, конечно же, смысла не было запускать эту рубрику. Ответ правильный знают, мне кажется, все вообще. Алексей пишет, в Максе второй. Он усмехнулся мне. Раз уж запустили ее, давайте добьем. Ну, понятно, но все второй пишут, это ясно. Тут даже проверять не надо, на самом деле, но послушаем.

0: Короче. Короче. Хрон.
1: Так, рубрика «У кого короче?». На этот раз мы выясняем хрон. И тема такая. Запускаем три композиции одновременно в эфир. Ну, а ваша задача вспомнить, может быть, или как-то осознать, прощупать это пространство и написать, какая композиция закончится раньше. И давайте попробуем. Здесь технически немножко сложновато мне, но я попробую это сделать так, чтобы они все три стартанули в одно время. И 3, 2, 1, погнали! Угу. Так, и сегодня у нас на разборе, давайте выяснять, Coldplay «In My Place» композиция, «Gorillaz» «Dear» композиция и что-то там третье играет. О, это же Creep, Radiohead. Так, вот эти три композиции у нас бьются сегодня в эфире за то, за право закончиться раньше. Какая композиция, как вы думаете, закончится раньше? Либо Coldplay, либо Gorillaz, или Radiohead. Пишите. 916-244-4044. Это Макс. Как вы помните, как вы думаете, какая из них закончится раньше?

пишут Gorillaz. Coldplay пишут. Угу. А на эту ничего никто не ставит почему-то. На грипп.

На какой еще радиостанции, в каком еще утреннем или вообще любом другом шоу вы послушаете три композиции в одно и то же время? Вот так. Ни на каком. Так, закрип, пишут. Напомню, выясняем, какая композиция закончится раньше. Это Radiohead Creep, либо Gorillaz, ну, либо Coldplay. Причем мы играем прям до последнего момента издыхания композиции. Я их вообще никак не корректировал, ничего не отрезал, ничего не подрезал. Вот как она закончится, последний и звук издаст, даже если там отзвук реверберации какой-нибудь, вот тогда и точка.

а теперь внимание, Gorillaz. Закончилось. Но не закончилось вот это. Coldplay. Закончилось. Но не закончилось и это. Почти. Вы понимаете, почти просто они в одно время. Но Gorillaz все равно победила.

0: шоу.
1: Знаете, сообщение у меня есть из разряда, когда наличие детей вообще не свидетельствует о том, что ты хоть что-то познал в этой жизни. Внимание, многодетный российский турист поплатился за доверие к искусственному интеллекту. Житель Краснодара Максим с женой и тремя дочками отправился в летнее путешествие по Евразии. После Грузии и Стамбула семья решила поехать в Северную Македонию. И вместо того, чтобы проверить визовые правила на официальном сайте, этот гражданин зашел в чат GPT и говорит ему: «Че, чат GPT, нужна там виза?» А нейросеть говорит: «Нет». Нейросеть говорит: «Нет». Туристы в итоге застряли в аэропорту Турции. Пограничники потребовали у членов семьи визы. Но Максим не растерялся. Он достает свой смартфон и говорит: «Смотри, сотрудница, переписка с искусственным интеллектом». Искусственный интеллект говорит: «Не нужна виза». Ну и в итоге пинками их погнали из аэропорта. В итоге семья улетела в Боснию и Герцеговину. Туда-то виза действительно была не нужна. Вот такая вот история. На этот раз информацию проверили они через официальные источники. Потеряли на билетах 50 000 рублей. Да.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых
1: 15А, а также Симферопольское шоссе, Владение 9, Строительный рынок, Строймастер, Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Питерская викторина. Викторина.
4: Итак, в утреннем супер-мега-крутейшем стартует питерская викторина. Что за тема такая? Мы берем три композиции по питерской традиции, расчленяем их как попало, запускаем в эфир. Ну а дальше надо быть очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-

И вопрос. Какая композиция звучала первой? Пишите. 916-244-0044. Это Макс. Первый. Какая была? Если вы слушаете это шоу невнимательно, то зачем вы его слушаете тогда? Выключайте.

0: АТС какой-нибудь пишет. Или АТБ. АТС или АТБ. Или СТС. Или ТНТ. Или что? Мне на что реагировать? Или ОРТ, или РТР. Какой канал смотрим? А вот и правильный ответ.
1: Питерская викторина. Викторина.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Кулинария «Апельсин» — это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

нам синоптики сейчас. Более того, дождь сдвинулся к 11. До этого говорили, что будет в 9 утра. Но обещают, что вот с 11 и до бесконечности будут дожди. Все, удачи всем. Завтра вроде как шоу не будет. Оно такое прерывистое, супер-мега-прерывистое утреннее шоу. Всем пока.

0: городе и районе 9:00.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. По

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,5.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Мета.
1: 92,6 FM.
0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Россияне начали активнее скупать валюту на фоне укрепления рубля и снижения доходности вкладов. В апреле объем чистых покупок иностранной валюты физлицами достиг 108 миллиардов рублей. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее словам, часть россиян воспринимает текущий курс как удобный момент для покупки валюты. Рубль укрепился, доллар подешевел, и это подогрело интерес к валютным сбережениям. Но дело не только в курсе. Мы видим, что вкладчики в целом начинают по-другому управлять своими накоплениями. Раньше многие пользователи ориентировались прежде всего на максимальную ставку по вкладу и регулярно перекладывали средства между короткими депозитами в поисках более высокой доходности. Однако сейчас такая стратегия постепенно теряет актуальность, рассказала эксперт. По ее словам, это связано со снижением ставок по вкладам.
0: Копейка рубль бережет.
2: Размер отпускных можно увеличить, если при расчете среднего заработка учтены все положенные премии, надбавки и доплаты. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, при расчете отпускных учитывается не только оклад, но и все выплаты, связанные с оплатой труда, включая ежемесячные, квартальные и годовые премии, а также различные надбавки и доплаты. Свищев отметил, что если работнику начислялись премии, но они не были включены в расчет отпускных, это может стать основанием для перерасчета. Депутат подчеркнул, что в подобных спорах суды, как правило, поддерживают работников, а работодателю может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Парламентарий напомнил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев перед отпуском.
0: Экономика должна быть экономной.
2: Розничные продажи мебели в январе-марте снизились на 10% год к году. Это связано в том числе с ростом цен из-за усиления налоговой нагрузки на производителей и подорожания комплектующих. Хотя увеличение стоимости мебели в целом ниже инфляции, отдельные ее категории в первом квартале подорожали на 9-15%, говорят участники рынка. В январе-марте потребительская активность на рынке мебели снизилась примерно на 10% год к году. Спрос на мебель начал снижаться после отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
3: Радио «Комета». 92,6.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

планета. Комета.

0: городе и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Мошенники продолжают продавать земельные участки по поддельным документам, а покупатели нередко узнают о проблеме уже после регистрации права собственности. Об этом рассказала юрист Анастасия Иванова. Особенно часто такие схемы встречаются с бывшими земельными паями. Формально участок проходит все этапы оформления, его ставят на кадастровый учет, регистрируют право собственности на продавца, а затем продают ничего не подозревающему покупателю. Проблема заключается в том, что основанием для оформления могут быть недействительные документы. Все эти действия производятся на основании недействительных постановлений, подписанных неуполномоченным лицом, имеющих поддельный оттиск гербовой печати, либо по сфальсифицированным договорам купли-продажи, пояснила юрист. Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В обновленный список вошли 15 направлений, среди которых медицинский массаж, медицинская биология, нутрициология, медицинская логопедия, аналитическая токсикология, судебная экспертиза и другие. Кроме того, с 1 сентября 2027 года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь. Документ с обновленным перечнем медработников должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. И в завершении выпуска. Каждая седьмая россиянка не переносит духоту и плохо чувствует себя во время зноя, таких 14%. Половина начинает испытывать дискомфорт при температуре за окном выше плюс 28 градусов. Лишь 7% спокойно переносят плюс 35 и выше в городе. Чтобы чувствовать себя комфортно во время жары, многие прибегают к различным ухищрениям и лайфхакам. Большинство носят одежду из натуральных материалов, хлопок, лен, шелк и другие. Примерно столько же пьют больше воды и избегают фастфуда, а также жареного и соленого. Почти половина ходит на шопинг в магазины и торговые центры, так как там есть кондиционеры. Каждая четвертая пересаживается с общественного транспорта на такси, а 17% приходят в офис раньше, чтобы пережить зной под кондиционером. А более трети не снимают украшения летом, чтобы металл охлаждал тело. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
3: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
4: «Комета».
0: 92,6.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: My sensei, and I'm plopping in my pants.
1: Радио Комета. Реклама.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
2: Радио «Комета».
3: 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Снова диктует свои.

0: нашем городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Рабочий день в жару может быть сокращен на несколько часов, если в офисе нет кондиционера.

лета. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. При наличии кондиционера в офисе необходимо поддерживать температуру на уровне плюс 24, плюс 25 градусов, а в случае его отсутствия рабочий день рекомендуется сократить на 1 час при температуре в помещении плюс 28 градусов, на 2 часа при плюс 29 и на 4 часа при плюс 30. При работах на открытом воздухе и температуре воздуха плюс 32 градуса и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с отдыхом не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Власти Таиланда представили новую стратегию развития туротрасли 5 Economy, ориентированную на извлечение максимальной прибыли с каждого путешественника, а не на рост турпотока. Такой подход сильно охладит интерес россиян к этому направлению. Альтернативой ему станет отдых в Китае. Об этом заявила директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова. Таиланд рассчитывает на рост прибыли с туротрасли за счет повышения цен при сокращении числа отдыхающих. Однако, если эта идея воплотится в реальность и цены на тайские отели подскочат, то россиян это отпугнет, считает эксперт. И в завершении выпуска: более трети миллениалов в возрасте от 29 до 38 лет уже отказались от импульсивных покупок ради крупных финансовых целей. Такой показатель зафиксирован и у россиян в возрасте от 39 до 45 лет, по 36% в каждой группе. В целом осознанно ограничивают спонтанные траты 29% россиян, при этом только 10% признались, что такой отказ дался им легко. Следом за миллениалами идут зумеры от 18 до 28 лет. Среди них отказ от импульсивных покупок выбрали 24%. Еще 17% россиян готовы отказаться от лишних трат, но постоянно откладывают начало финансовой дисциплины на будущее. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

0: Радио Комета. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Доброго дня, программа «Рабочий полдень» с Игорем начинает свою работу. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Звоните, пишите ваши приветы, пожелания на вашу любимую песню, передавайте приветы. И доступен сегодня вам Макс, а также из мессенджеров обычный СМС. Можно позвонить в прямой эфир. Естественно, заявочка будет выполнена гораздо быстрее. Поэтому звоните, пишите в рабочий полдень. Я буду очень вам рад. 12.07 на часах. Начинаем мы с музыки. Группа Maywood, композиция Pasadena. Дальше дорожные новости, братья Гримм, немного рекламы. И если у вас есть желание изменить наш трек-лист, а также возможность прислать привет, пожелания или заявку на вашу любимую песню, 8-916-244-00-44. Вот этот волшебный телефончик запишите и, ну, назовите какое-нибудь музыкальное желание или еще как-нибудь. Итак, начинаем наш рабочий полдень. Я буду с вами до 14.00 сегодня, и группа Maywood.
3: Рабочий полдень

0: Новости.
1: В России растут суммы автокредитов. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Московское отделение ГИБДД начало выдавать номера с новым кодом региона 997. В сети появились фотографии седана Mazda 3 с такой комбинацией. Это уже 11-й код номера в столице. Когда систему создавали в 90-е годы, кодов было всего три – 77, 97 и 99. В нулевые появились трехзначные номера с единицей в начале, а с 2013-го – с семеркой. А в среднем новые коды в Москве появляются каждые несколько лет. В России растут суммы автокредитов. В мае на покупку новых машин банки в среднем выдавали 1 600 000 рублей. На подержанные 1 400 000. Сумма на 20% больше, чем годом ранее. С одной стороны, динамика вызвана ростом цен на отдельные модели. С другой – ростом спроса на отдельные более дорогие машины на фоне снижения ставок. В общей сложности в мае банки выдали 111 тысяч автокредитов. Рост к апрелю – 16%. Средний срок автокредита – 6 лет. В этом году в Москве запустят 2 гигафабрики. Будут выпускать тяговые аккумуляторы и другие высокотехнологичные комплектующие для электромобилей и гибридов. В общей сложности 2000 позиций. Они покроют 2/3 потребностей российского рынка. Как по легковым автомобилям, так и по автобусам, электросудам и другой технике. Как и другие подобные проекты в России, гигафабрики запускает корпорация «Росатом». По словам Сергея Собянина, первый завод начнет работать в сентябре этого года. Второй в декабре. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
2: Ну, между тем, нам Вилли пытается отправить смс через Телеграм. Вилли, Телеграм не работает, поэтому жду вашу смс-очку обычную, как мы в старинку посылали, либо через Макс. Либо позвоните 8-916-244-00-44. Телеграм не работает.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: планета. 92.6 FM. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Меж тем, я с вами до 14.00 и буду сегодня выполнять ваши заявки, а также передавать приветы и пожелания. Что я хочу сказать? Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Вам доступен Макс, а также обычные смс-ки, да, Телеграм, к сожалению, и WhatsApp недоступны сегодня в программе «Рабочий полдень». Так что можно просто позвонить и сделать заявку очно. Продолжаем наш эфир. Я немножко здесь готовлю немного криминальной хроники. Решил с вами немного поделиться новостями как отечественными, так и зарубежными. Поэтому давайте немножко музыку послушаем, а я пока что-нибудь вам приготовлю, так сказать, на криминальный десерт.
0: «Рабочий полдень» на Комета.

0: Комета 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень с игры продолжается. Между тем, я хотел вам предоставить большую информацию по криминальной хронике. Вот свежие новости сегодня. Сына кронпринцессы Норвегии приговорили к 4 годам лишения свободы. Но, в общем, в принципе, что решили они все-таки его посадить на 4 года. Связи не помогли. Королевский, так сказать, дом тоже в этом как-то не особо участвовал. Поэтому, учитывая, что сын кронпринцессы приходится лишь пасынком и не является членом королевской семьи, поэтому... Здесь дали 4 года парню за нехорошие дела, скажем так, за, ну, в общем, за побои, за изнасилование и за, так сказать, за нападение на девушек. Вот, в общем, еще наркотики, по-моему, мне кажется, там были тоже. Вот, поэтому следующая новость у нас из аэропорта Жуковский, так сказать, да, сумку Гермес девушка хотела провести, да. Сумка Гермес стоила 3 миллиона рублей. 24-летняя россиянка прибыла из Турции. Товар, на самом деле, был настоящий. Удивительно. Удивительно, что настоящий. Все-таки хотят все сумку Биркин. Дабы она красивая, модная. Наша модница, кстати... Кто любит роскошь из шоу-бизнеса, такая, как Ксения Собчак, тоже имеет такую сумку, и не одну, там целая коллекция, поэтому здесь, ну, я думаю, у них тоже оригинал, да, здесь, конечно, за недекларированную сумку Гермес 3 миллиона рублей по статье 200 могут, соответственно, девушку привлечь, и... Учитывая то, что сумка стоит, я посмотрел в рублях, это 41 201 доллар. Ну, в общем, ну, приличная. Ну, представьте, 40 тысяч долларов стоит сумка Биркин. Ну, это же вообще, это же сокровище. Сокровище, я думаю. Поэтому экспертиза установила, что изделие оригинальное, выполнено из натуральной кожи теленка. Поэтому, ну что тут говорить. Товар изъят, девушке назначен штраф в размере 861 тысячу рублей. Ну, почти миллион. Ну, в общем, учитывая, что это сумка, а не еще что-нибудь такое, нечто. Еще, наверное, легко отделалась, поэтому, как-то сказать, штраф заплатит, раз нашла 41 тысячу, значит, и получится, что как-то вот она отделается еще более-менее мягко. Что касается музыки, то из Норвегии у нас Дагни, ну, а про сумку и про что-нибудь такое люксовое мы сейчас что-нибудь подберем. Итак, Дагни, и если у кого-то есть желание прислать свою заявку, поздравление, пожелание, 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на комете.
4: Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень. Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Между тем, рабочий полдень плавно переходит во второй час. Телефон прямого эфира 8-916-244-0044. Вам доступен МАКС и обычный СМС, Телеграм, Ватсап не работает. Поэтому используйте обычные СМС-очки, либо пишите в Телеграм. Телефон прямого эфира 8-916-244-0044. До встречи в следующем часе.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове выбрали общественную территорию, которая будет благоустроена в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. Соответствующее голосование проводилось на портале «Добродел». В течение нескольких недель завершилось 12 июня. Наибольшее число голосов горожан набрал бульвар Воинской славы. За него проголосовало более 12 тысяч человек. Отмечается, что финансирование проекта реконструкции будет осуществляться из бюджетов муниципалитета и Московской области. Жители Чехова требуют от главы округа Михаила Собакина выполнения его прямых должностных

0: ведения городских территорий, которые тонут в мусоре, в порядок. Так жители Винюкова заявили, что рядом с их домами в нескольких метрах от детских площадок снова появилась свалка. На поле возле многоквартирных домов бесконтрольно сваливают грунт, бетонные плиты, остатки асфальта и строительных лам. И это на фоне уже идущих проверок по несанкционированным свалкам на улицах Горнаева и 8 марта. Проблема признана официально, но ситуация только ухудшается. Каждый день мы вдыхаем ядовитые запахи от гниющих отходов, видим, как микрорайон превращается в помойку, опасаемся за здоровье детей рядом с этими свалками, наблюдаем, как территория зарастает мусором, привлекая грызунов, говорится в открытом обращении чеховцев к главе округа. Люди заявляют, что происходящее прямо нарушает их конституционное право на благоприятную окружающую среду и угрожает здоровью семей, а также требует принять срочные меры. В администрации Чехова заявили, что нагромождение труб в пешеходной зоне улицы Полиграфистов – временное явление. Ранее жители округа публично выражали обеспокоенность прокладкой коммуникаций на бульваре по воздуху, что сильно мешает передвигаться и портит вид сквера. Горожане опасаются, что это решение будет не временным, а постоянным. В администрации Чехова подобную перспективу отрицают, заверяя, что после завершения капитального ремонта основной теплотрассы временная будет демонтирована. В настоящее время в рамках госпрограммы проводится модернизация тепловых сетей. Для недопущения отключения ресурсов во время замены трубопровода потребителям обустраивается временный трубопровод-байпас. Теплоизоляция на временном трубопроводе производится для того, чтобы горячий теплоноситель не остывал при прохождении. Также для того, чтобы жители не получили ожоги при возможном прикосновении к сетям, говорится в сообщении. Госдума утвердила порядок расследования аварий на водопроводных сетях. В третьем чтении принят закон, устанавливающий единые правила выяснения причин аварии на централизованных системах водоснабжения и канализации. Правительство наделяет полномочиями утверждать этот порядок, а также привлекать ведомства, включая спецслужбы, к расследованию инцидентов. Документ уточняет, что ресурс могут отключать не только в момент самой аварии, но и на время ее ликвидации. Разрабатывать регламент будет Минстрой совместно с Минэкономразвития и Федеральной службой безопасности. Работа над проектом уже идет. На фоне высокого износа инфраструктуры замена требуется 43% водопроводных труб и 46% с лишним процентом очистных сооружений. Нововведения обойдутся водоканалам, по оценкам министерства, примерно в 15 миллиардов рублей. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года. Чехов включен в туристический маршрут «Россия Льва Толстого». Многосторонний договор заключили Калужская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская и Тульская области, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Наш округ наряду с Серпуховым и Подольском включили в маршрут. Отмечается, что в Чехове туристам раскроют творческую дружбу Толстого и Чехова.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди, 18-20 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета».
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на комете теперь в 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?

0: Радио Комета. 92.6 FM. Комета. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень плавно перешел второй час, 13:10 на часах. С вами Игорь, до 14:00. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я заглянул в наш радиокалендарь и скажу, что сегодня Всемирный день ветра. Но ветра сегодня на улице-то, в принципе-то, особо-то и нет. Поэтому так, духотища. И я думаю, что на этой неделе, как нам обещали, дождичек, поэтому, что могу сказать, лишь бы только урагана какого-то не было, да, но тем не менее, сегодняшний день ветра немножко другой, он не имеет отношения, так сказать, сильно уж к погоде, но как относительно, скажем так, да, вот, потому что здесь уже речь идет о дне ветра, как дне ветроэнергетики, вот, и по мнению экспертов, развитие ветроэнергетики может решить ряд проблем, не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. Согласен. Вот, поэтому при помощи ветра, конечно же, можно получить много электрической энергии. Мы вот смотрим иногда фильм американский, там вот эти ветряные электрические мельницы, так сказать, работают и перерабатывают энергию ветра в электричество. Тему ветра продолжит Татьяна Овсиенко и Демис Русос. Далее реклама. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на Комете.
3: Здравствуйте, я Татьяна Овсиенко, здоровский город Чехов, и всем вам желаю счастья, удачи, любви, и пусть сбываются все ваши мечты.

0: рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77
2: 77. Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. 13:28 на часах. Присылайте ваши заявки, поздравления и пожелания по телефону 8-916-244-00-44. Я буду с вами до 14:00. И я выполню ваши заявки, приветы передам и ваши пожелания. Ну, что могу сказать. Сегодня у нас 15 июня. И, ну, в общем, что можно... Ну, в общем... Половина июня прошла, и, естественно, лето идет, пройдет быстро, и наслаждаемся летом. Я надеюсь, что погода как-то немного выровняется, и наконец-то к нам вернется солнышко и тепло. И, в общем, можно будет опять наслаждаться летом, как мы это делали буквально вот в начале этого месяца. Я немного хотел бы вам рассказать чуть-чуть о роке. Точнее, вот тут событие такое вот... была статья в интернете, да. И пишут о том, что региональный Дюссельдорфский суд вынес решение по иску производителя музыкальных инструментов Fender из США. Немецкие судьи, которые вообще ничего не понимают в гитарах, ровно как и новое руководство Fender, которое раньше, так сказать, барыжило одеждой и бухлом всяким, извините за выражение, да, вынесло решение, что любые гитары, напоминающие модель Fender, должны быть изъяты не только из продажи, но и покупатели уничтожены. Кто не согласен, начнутся штрафы в 250 тысяч евро. Но это что-то такое из области какой-то фантастики. Дело в том, что все великие рок-песни последних вот этих 75 лет были, если естественно, исполнено на вот этих гитарах Fender, да, и многие музыканты, такие как Джейми Хендрикс, группа Deep Purple, Эрик Клэптон и даже группа Pink Floyd использовали эти инструменты, да, и, в общем, что могу сказать, радиоинженер, который даже не умел играть на гитаре 75 лет назад, вместе со своими сотрудниками пришел к удобной для гитариста форме гитары. В общем, что-то у них какая-то началась проблема, дилемма с этими гитарами, да, и, в общем, я хотел бы, конечно же, ознакомиться с этим сообщением поболее подробно, в чем там проблема у них, у немцев возникла именно вот именно с гитарами Fender. Вот не понимаю, совсем не могу в этом разобраться. Сейчас я бы хотел предложить вам композицию «Вне полей», я думаю, так перевести, «Out of the Fields» в исполнении Гарри Мура и Фила Лайната из группы Тин Лизи, ну, немножечко, так сказать, рока добавить, да. И если у кого-то есть пожелания и приветы, присылайте их по телефону 8-916-244-00-44. Ну, а гитары Fender будут жить всегда, и это вообще легенда, можно сказать, музыкальных инструментов.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Рабочий день. Полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Меж тем, я хотел бы сделать заявку сам себе, так сказать, в свою передачу, да, и у меня есть еще заявка от Сергея, который пишет: «Добрый день, поставьте, пожалуйста, AC/DC «Пораженный громом», ZZ Top, Bad to the Bond и «Алиса Небославян». Все, тогда до конца этого часа я это сделаю, но я, так сказать, немножко опережу всех и, заглянув в радиокалендарь, скажу, что сегодня такой день. В 57-м году встретились Пол Маккартни и Джон Леннон, и началась, так сказать, историческое обсуждение создания группы. Ну, в общем, группа сначала называлась Quarrymen, потом, соответственно, к ним еще присоединились ребята, и так, а вот они до Битлз дошли. А у меня что-то вот в голове сегодня песня «Что-то» группы Битлз звучит, поэтому я, наверное, сейчас поставлю Битлз для себя. Ну, естественно, и заявка будет далее Сергея, «Пораженный громом», ZZ Top, дальше будет «Top Bad to Bond», вот что такое... с Костью связано, да, и «Алиса Небославян». Все это будет прямо сейчас, до конца программы «Рабочий полдень».
0: «Рабочий полдень»

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Депутаты предложили упростить порядок регистрации по месту жительства и разрешить гражданам России уведомлять МВД о своем месте проживания через госуслуги. Как сообщили газете «РУ», письмо с соответствующим предложением было отправлено 11 июня министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. В документе отмечается, что в настоящее время процедура оформления регистрации по месту пребывания является достаточно трудоемкой, требует сбора необходимых документов и, как правило, личного присутствия гражданина. Мы предлагаем сделать так, чтобы не нужно было собирать никакие бумаги, выпрашивать согласие собственников жилья, идти в подразделение МВД или в МФЦ. Будет достаточно просто уведомить МВД о своем временном месте жительства через госуслуги, говорится в сообщении. Водителям рассказали, когда гаишник не имеет права эвакуировать машину. Если автомобилист подойдет до того, как эвакуатор уедет, водителю обязаны вернуть транспорт. Об этом газете «РУ» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев. У нас в законе предусмотрено, что транспортное средство не может быть задержано и должно быть передано обратно владельцу, имеющему возможность им управлять, если причина задержания устранена на месте, заявил он. Воропаев объяснил, что если владелец машины успеет подойти к машине до того, как эвакуатор тронется с места, автомобиль обязаны вернуть. В этом случае водителю выпишут только штраф за неправильную парковку или остановку. И в завершении выпуска: система детского отдыха полностью готова к летней оздоровительной кампании. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Красов.

0: Кравцов в ходе совещания Путина с членами правительства, передает сайт Кремля. Все лагеря проверены Роспотребнадзором, МЧС, иными надзорными органами на предмет соблюдения противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и антитеррористической защиты, сказал глава ведомства. Кравцов добавил, что в этом году в России будут работать около 40,5 тысяч детских лагерей, что на 280 больше, чем в прошлом году. По словам министра, благодаря таким показателям отдохнуть смогут на 100 тысяч детей больше. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите. А как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо? Все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Но я пошел?
1: Да, идите.

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
2: Now when I was a little boy.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Зуб болит, так
2: что ночь
1: не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета» 92,6 FM.

0: радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове выбрали общественную территорию, которая будет благоустроена в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. Соответствующее голосование проводилось на портале «Добродел». В течение нескольких недель завершилось 12 июня. Наибольшее число голосов горожан набрал бульвар Воинской славы. За него проголосовало более 12 тысяч человек. Отмечается, что финансирование проекта реконструкции будет осуществляться из бюджетов муниципалитета и Московской области. Жители Чехова требуют от главы округа Михаила Собакина выполнения его прямых должностных обязанностей и приведения городских территорий, которые тонут в мусоре, в порядок. Так, жители Винюкова заявили, что рядом с их домами в нескольких метрах от детских площадок снова появилась свалка. На поле возле многоквартирных домов бесконтрольно сваливают грунт, бетонные плиты, остатки асфальта и строительный хлам. И это на фоне уже идущих проверок по несанкционированным свалкам на улицах Горнаева и 8 марта. Проблема признана официально, но ситуация только ухудшается. Каждый день мы вдыхаем ядовитые запахи от гниющих отходов, видим, как микрорайон превращается в помойку, опасаемся за здоровье детей рядом с этими свалками, наблюдаем, как территория зарастает мусором, привлекая грызунов, говорится в открытом обращении чеховцев к главе округа. Люди заявляют, что происходящее прямо нарушает их конституционное право на благоприятную окружающую среду и угрожает здоровью семей, а также требует принять срочные меры. В администрации Чехова заявили, что нагромождение труб в пешеходной зоне улицы Полиграфистов – временное явление. Ранее жители округа публично выражали обеспокоенность прокладкой коммуникации на бульваре по воздуху, что сильно мешает передвигаться и портит вид сквера. Горожане опасаются, что это решение будет не временным, а постоянным. В администрации Чехова подобную перспективу отрицают, заверяя, что после завершения капитального ремонта основной теплотрассы временная будет демонтирована. В настоящее время в рамках госпрограммы проводится модернизация тепловых сетей. Для недопущения отключения ресурсов во время замены трубопровода потребителям обустраивается временный трубопровод-байпас. Теплоизоляция на

0: временном трубопроводе производится для того, чтобы горячий теплоноситель не остывал при прохождении. Также для того, чтобы жители не получили ожоги при возможном прикосновении к сетям, говорится в сообщении. Госдума утвердила порядок расследования аварий на водопроводных сетях. В третьем чтении принят закон, устанавливающий единое правило выяснения причин аварии на централизованных системах водоснабжения и канализации. Правительство наделяет полномочиями утверждать этот порядок, а также привлекать ведомства, включая спецслужбы, к расследованию инцидентов. Документ уточняет, что ресурс могут отключать не только в момент самой аварии, но и на время ее ликвидации. Разрабатывать регламент будет Минстрой совместно с Минэкономразвития и Федеральной службой безопасности. Работа над проектом уже идет. На фоне высокого износа инфраструктуры замена требуется 43% водопроводных труб и 46% с лишним процентом очистных сооружений. Нововведения обойдутся водоканалам, по оценкам министерства, примерно в 15 миллиардов рублей. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года. Чехов включен в туристический маршрут «Россия Льва Толстого». Многосторонний договор заключили Калужская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская и Тульская области, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Наш округ наряду с Серпуховым и Подольском включили в маршрут. Отмечается, что в Чехове туристам раскроют творческую дружбу Толстого и Чехова.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди, 18-20 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета».
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Systems. Радио Комета.
1: Комета.
0: 92.6 FM.
2: Всех приветствую на любимых волнах. В студию микрофона Дима Казанцев. Скоро вернусь с новостями. Будьте с нами.

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Дорогие фанаты и просто любители поорать в телевизор, на связи ваша любимая волна. Прямо сейчас будем считать не калории, а рубли. Сервис Выберу.ру решил заглянуть в кошельки российских болельщиков. И что вы думаете? Почти 40% из нас тратят на походы на местные матчи всего до 10 тысяч в год. Это получается билет на футбол или хоккей, и хот-дог на стадионе. И все, годовой бюджет фаната закрыт. Но есть среди нас и настоящие киты фанатского движения. Есть такие болельщики, которые готовы выложить от 100 до 300 тысяч рублей, чтобы рвануть на выезд или крупный спортивный ивент. На эти деньги можно взять топовый смартфон, а они их тратят на то, чтобы поболеть за любимую команду, живьем прожить безумный вайб и обняться с незнакомыми людьми после победного гола. А вы сколько готовы отдать кэша, чтобы вживую посмотреть решающий матч своей любимой команды? Наверное, тоже немало.
1: Радио «Комета».
2: Поехали!

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Выходные пролетели со скоростью бешеной табуретки. Отмотать бы пленку памяти на несколько часов назад и остаться навсегда в объятиях уикенда. Но не получится. Работа по нам соскучилась. Ей так было одиноко без дружного коллектива. Таковы реалии под знакомой мелодией на волнах хорошего, но рабочего настроения.
0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Кулинария «Апельсин» — это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Под каким слоганом проходит ваш день? Быстрее, выше, сильнее. Любое большое приключение начинается с первого шага. Под хиты на любимой волне. Главное — решиться.

0: Новости.
1: В России растут суммы автокредитов. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Московское отделение ГИБДД начало выдавать номера с новым кодом региона 997. В сети появились фотографии седана Mazda 3 с такой комбинацией. Это уже 11-й код номера в столице. Когда систему создавали в 90-е годы, кодов было всего три – 77, 97 и 99. В нулевые появились трехзначные номера с единицей в начале, а с 2013-го – с семеркой. А в среднем новые коды в Москве появляются каждые несколько лет. В России растут суммы автокредитов. В мае на покупку новых машин банки в среднем выдавали 1 600 000 рублей. На подержанный – 1 400 000. Сумма на 20% больше, чем годом ранее. С одной стороны, динамика вызвана ростом цен на отдельные модели. С другой – ростом спроса на отдельные более дорогие машины на фоне снижения ставок. В общей сложности в мае банки выдали 111 тысяч автокредитов. Рост к апрелю – 16%. Средний срок автокредита – 6 лет. В этом году в Москве запустят 2 гигафабрики. Будут выпускать тяговые аккумуляторы и другие высокотехнологичные комплектующие для электромобилей и гибридов. В общей сложности 2000 позиций. Они покроют 2/3 потребностей российского рынка. Как по легковым автомобилям, так и по автобусам, электросудам и другой технике. Как и другие подобные проекты в России, гигафабрики запускает корпорация «Росатом». По словам Сергея Собянина, первый завод начнет работать в сентябре этого года. Второй – в декабре. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио «Комета» 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
3: Продолжим наш радийный смолток. Поговорим о том о сём. Каждый из нас где-то как рыба в воде, а где-то не в своей тарелке. Все зависит от ситуации. Но если верить тренерам личностного роста, то крайне важно покидать свою зону комфорта, чтобы продолжать развиваться. Несмотря на это, будьте там, где вам комфортно, и там, где душа пожелает быть, под мелодией на любимой радиоволне.
0: «Комета». 92.6

0: земле Лопасненской 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 октября в России вступает закон о платформенной экономике, который в том числе обеспечит жесткие правила оборота продукции на маркетплейсах. Об этом РИА Новости рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. Он подчеркнул, что это повысит уверенность в легальности и безопасности продукции. Платформам будет запрещено продавать изъятые из оборота товары, в том числе биологически активные добавки, лекарства и медицинские изделия без регистрации. Он пояснил, что если товар отсутствует в официальных реестрах, его не допустят на витрину. Кроме того, изменения будут предусматривать обязательный досудебный порядок рассмотрения споров. Платформа будет обязана ответить на претензию покупателя в течение 15 дней, а незаконные санкции должна будет снимать за 48 часов. Почти треть опрошенных российских компаний уже сталкивалась с утечками клиентских данных. 10% сотрудников знают о таких случаях от коллег, показало исследование сервиса телефонии «Новофон». Чаще всего персональная информация оказывается под угрозой уже после первого контакта компании с клиентом. Например, человек оставил заявку, отказался от покупки или услуги, но его номер и другие данные уже попали в систему компании. Только 3% опрошенных компаний удаляют контакты несостоявшихся клиентов сразу. Еще 10% делают это в течение недели. Главными причинами утечек респонденты назвали хранение данных у большого числа подрядчиков, работу менеджеров с клиентской информацией через личные телефоны и мессенджеры, а также устаревшие подходы руководства к безопасности. И в завершении выпуска. В России за последний год спрос на коляски для собак увеличился примерно на 30%, несмотря на снижение средней цены на этот товар. Об этом сообщил кандидат экономических наук Олег Абелев новостному агентству «Москва». По словам эксперта, средняя стоимость колясок для собак сократилась примерно на 6% и сейчас составляет более 5000 рублей. При этом ценовой диапазон остается широким. Стоимость отдельных моделей может превышать 30 тысяч рублей. Абелев связал рост популярности колясок для животных с их практичностью и удобством для владельцев. Такие устройства помогают перевозить питомцев, которым сложно самостоятельно передвигаться из-за возраста, травм или состояния здоровья. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
4: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
3: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение.

0: Друзья, а вы знали, что каждая третья девушка в России говорит твердое «нет» парню, если у него нет автомобиля? Да, это не шутка. Исследование информационного агентства ТАСС подтверждает. Для многих леди автомобиль равно свобода, надежность и маленький такой символ «все у человека схвачено». А вот парни, наши герои романтики, почти в 80% случаев вообще не смотрят, есть ли у девушки машина. Им важно, чтобы глаза горели, а не фары мигали. При этом больше половины девушек уверены, машина – это не просто железо. Это подвезу, помогу, спасу от дождя. А каждая пятая вообще видит в авто признак успеха и амбиций. Круто, правда? Так что, ребята, если вы за рулем, вы уже на шаг ближе к сердцу. А если пока нет, не беда. Главное – быть собой, улыбаться и, может быть, все-таки задуматься о каршеринге. В эфире только позитив и только драйв. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Это реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: От знакомых мелодий к новостям. Оказывается, более 60% отечественных компаний следят за психологическим здоровьем своих сотрудников. Об этом говорят данные опроса от работа.ру. Самая частая причина для обращения к специалистам – это выгорание. Это выбрали 48% респондентов. Высокий уровень стресса и тревожности отметил 41% опрошенных.
1: Комета.

0: Радио «Комета». 92,6 FM.
1: Желание узнать что-то из будущего? Так себе. Особенно если спойлерить на долгосрочную перспективу, то многие ожидания нас огорчат. Поэтому режим «Здесь и сейчас» остается самым актуальным под хиты на любимой волне.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. Опт АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Liegen Sie bequem.
1: Радио Комета. 92,6 FM. Комета. Музыка вернется бумерангом, а сейчас вот о чем. Сложно меняться, ничего для этого не делая. Главное тут не надорвать пупок, поскольку любое изменение станет привычным для нас, если мы перейдем к этому плавно, маленькими шагами. Ну а резкие изменения могут привести к проблемам. Но вы ведь видели людей, которые резко худели, а потом набирали еще большую массу. Делаем все плавно и постепенно, и ждет нас успех.

Оркестр непреклонен алкотестер. На работу я поеду, если

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария в городке». Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: Дорогие друзья, на связи ваша ночная сова. И у меня для вас новости, от которых ваши соседи либо заплачут от счастья, либо начнут шептать. В России хотят завести черный список для тех, кто любит включать басы в 3 часа ночи. Этакий реестр злостных нарушителей тишины. По словам правозащитника Ивана Курбакова, обычные штрафы уже не пугают. А вот если твое имя попадет в специальную базу, доступ к которой есть только у полиции и судов, последствия станут куда более серьезными. Так что, ребята, хотим танцевать до утра? Пожалуйста. Но давайте делать это с любовью. К музыке, к себе и тем, кто отправился спать. Будьте на волне позитива, берегите нервы соседей и очень скоро ловите следующий трек.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове выбрали общественную территорию, которая будет благоустроена в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. Соответствующее голосование проводилось на портале «Добродел». В течение нескольких недель завершилось 12 июня. Наибольшее число голосов горожан набрал бульвар Воинской славы. За него проголосовало более 12 тысяч человек. Отмечается, что финансирование проекта реконструкции будет осуществляться из бюджетов муниципалитета и Московской области. Жители Чехова требуют от главы округа Михаила Собакина выполнения его прямых должностных обязанностей и приведения городских территорий, которые тонут в мусоре, в порядок. Так, жители Винюкова заявили, что рядом с их домами в нескольких метрах от детских площадок снова появилась свалка. На поле возле многоквартирных домов бесконтрольно сваливают грунт, бетонные плиты, остатки асфальта и строительный хлам. И это на фоне уже идущих проверок по несанкционированным свалкам на улицах Горнаева и 8 марта. Проблема признана официально, но ситуация только ухудшается. Каждый день мы вдыхаем ядовитые запахи от гниющих отходов, видим, как микрорайон превращается в помойку, опасаемся за здоровье детей рядом с этими свалками, наблюдаем, как территория зарастает мусором, привлекая грызунов, говорится в открытом обращении чеховцев к главе округа. Люди заявляют, что происходящее прямо нарушает их конституционное право на благоприятную окружающую среду и угрожает здоровью семей, а также требует принять срочные меры. В администрации Чехова заявили, что нагромождение труб в пешеходной зоне улицы Полиграфистов – временное явление. Ранее жители округа публично выражали обеспокоенность прокладкой коммуникации на бульваре по воздуху, что сильно мешает передвигаться и портит вид сквера. Горожане опасаются, что это решение будет не временным, а постоянным. В администрации Чехова подобную перспективу отрицают, заверяя, что после завершения капитального ремонта основной теплотрассы временная будет демонтирована. В настоящее время в рамках госпрограммы проводится модернизация тепловых сетей. Для недопущения отключения ресурсов во время замены трубопровода потребителям обустраивается временный трубопровод-байпас. Теплоизоляция на временном трубопроводе производится для того, чтобы горячий теплоноситель не остывал при прохождении. Также для того, чтобы жители не получили ожоги при возможном прикосновении к сетям, говорится в сообщении. Госдума утвердила порядок расследования аварий на водопроводных сетях. В третьем чтении принят закон, устанавливающий единые правила выяснения причин аварий на централизованных системах водоснабжения и канализации. Правительство наделяет полномочиями утверждать этот порядок, а также привлекать ведомства, включая спецслужбы, к расследованию инцидентов. Документ уточняет, что ресурс могут отключать не только в момент самой аварии, но и на время ее ликвидации. Разрабатывать регламент будет Минстрой совместно с Минэкономразвития и Федеральной службой безопасности. Работа над проектом уже идет. На фоне высокого износа инфраструктуры замена требуется 43% водопроводных труб и 46% очистных сооружений. Нововведения обойдутся водоканалам, по оценкам министерства, примерно в 15 миллиардов рублей. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года. Чехов включен в туристический маршрут «Россия Льва Толстого». Многосторонний договор заключили Калужская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская и Тульская области, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Наш округ наряду

0: между Серпуховым и Подольском включили в маршрут. Отмечается, что в Чехове туристам раскроют творческую дружбу Толстого и Чехова.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове характер погоды не изменится. Днем столбики термометров на фоне переменной облачности поднимутся до отметки 18-20 градусов. Возможны дожди, местами с грозами. Ветер южный 4-6 метров в секунду, атмосферное давление понижено.
2: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
3: Новости на радио Карета. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать Комета Чехов 92.6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио Комета».
4: Включаю.
3: Комета. И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

0: Данное время года продолжается. Теперь важно избавиться от мыслей о других сезонах, которые часто посещают голову. Хочется, чтобы в человеческой душе реже случалась осень, поэтому нужно отдыхать от работы. Хотя у всех по-разному. Я признаюсь, не умею отдыхать. Принимать горизонтальное положение – это не отдых. Так не отдыхается от слова совсем. Вот смена деятельности – это тот отдых, который я просто обожаю.
1: Радио «Комета». 92.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Почему-то захотелось поговорить об отношениях, которые у одних как хобби, у других как привычка. Любые отношения рано или поздно подходят к завершению или упираются в высокую ступеньку следующего уровня. То есть еще вся жизнь впереди. Я серьезно.
1: Радио «Комета».

музыкальные хиты вернутся с минуты на минуту, а пока о том, что недавно интересного прочитал. Оказывается, в Москве больше не будут строить квартиры и студии площадью менее 28 квадратных метров. Об этом пишет «Комсомолка». Застройщикам не дадут разрешения на стройку, если в проекте планируются квартиры такой площадью. Ограничения не коснутся ни жилых помещений и апартаментов. Кроме того, под запрет не попадут те проекты, где уже объявлен старт продаж. Кстати, неплохой был вариант с 28 квадратами, особенно когда ты приезжаешь домой только поздно вечером, поесть, помыться и поспать. Кстати, иногда квартиры с маломальской площадью называют кладовками. Думаю, от слова «клад», особенно с московскими ценами на жилье.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92,6 FM.
1: Почти все песни, сочиненные человеком, про любовь во всех ее проявлениях. В композициях про чувства часто нет имен и фамилий, поэтому выученный под гитару хит о любви наведет фурор в любом обществе. Главное — научиться брать 4 аккорда на гитаре, и пошла жара. А ведь на самом деле каждая композиция, например, исполненная мужчиной, кому-то лично адресована. Жене, подруге, бывшей однокласснице, соседке или симпатичной коллеге по работе. Всегда интересно знать предысторию песни, но об этом более подробно как-нибудь в следующий раз.

0: Комета 92.6 FM. Радио Комета
1: 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92.6 FM.
3: Благодарю всех за компанию. С вами время летит незаметно, но с пользой. В студии был Дима Казанцев. Пока-пока. This one's for you.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Мошенники продолжают продавать земельные участки по поддельным документам, а покупатели нередко узнают о проблеме уже после регистрации права собственности. Об этом рассказала юрист Анастасия Иванова. Особенно часто такие схемы встречаются с бывшими земельными паями. Формально участок проходит все этапы оформления, его ставят на кадастровый учет, регистрируют право собственности на продавца, а затем продают ничего не подозревающему покупателю. Проблема заключается в том, что основанием для оформления могут быть недействительные документы. Все эти действия производятся на основании недействительных постановлений, подписанных неуполномоченным лицом, имеющих поддельный оттиск гербовой печати, либо по сфальсифицированным договорам купли-продажи, пояснила юрист. Водителям рассказали, когда гаишник не имеет права эвакуировать машину. Если автомобилист подойдет до того, как эвакуатор уедет, водителю обязаны вернуть транспорт. Об этом газете «РУ» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев. «У нас в законе предусмотрено, что транспортное средство не может быть задержано и должно быть передано обратно владельцу, имеющему возможность им управлять, если причина задержания устранена на месте», — заявил он. Воропаев объяснил, что если владелец машины успеет подойти к машине до того, как эвакуатор тронется с места, автомобиль обязаны вернуть. В этом случае водителю выпишут только штраф за неправильную парковку или остановку. И в завершении выпуска. Почти треть опрошенных российских компаний уже сталкивалась с утечками клиентских данных. 10% сотрудников знают о таких случаях от коллег, показало исследование сервиса телефонии «Новофон». Чаще всего персональная информация оказывается под угрозой уже после первого контакта компании с клиентом. Например, человек оставил заявку, отказался от покупки или услуги, но его номер и другие данные уже попали в систему компании. Только 3% опрошенных компаний удаляют контакты несостоявшихся клиентов сразу. Еще 10% делают это в течение недели. Главными причинами утечек респонденты назвали хранение данных у большого числа подрядчиков, работу менеджеров с клиентской информацией через личные телефоны и мессенджеры, а также устаревшие подходы руководства к безопасности. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да.
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да.
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
3: Да. То, что надо.
1: На радио «Комета».
4: Вечерний Чехов. На радио «Комета» 92.6 FM.
5: А вот и он, вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM, начинает свое движение по радиоволнам. Всем привет! Меня зовут Ольга Ольхова, и ближайшие два часа мы проведем с вами вместе под вашу любимую музыку. Напоминаю, как всегда, по традиции, номер нашего мессенджера «Макс». 8-916-244-00-44. Пишите мне, я жду. Также можно писать еще у нас в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь и будьте в курсе всех событий музыкальных города. Там уже у нас уже есть сегодняшний анонс вечернего Чехова. Там у меня уже тема нашего дня, уже заготовленная, заметьте. Я сегодня приготовилась ко всему. И там же у нас уже игра «Неожиданный конец». Сегодня продолжаем известную цитату из себе любимого известного фильма «Кавказская пленница». Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить еще лучше. Когда? Вот когда еще лучше жить, мы сегодня будем с вами выяснять. Присылайте свои варианты. Опять же, можно в мессенджер «Макс», можно в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте, прямо под публикацией сегодняшнего анонса. Ну и подписывайтесь в группу информационную.

0: Ну, это Телеграм, вот, простите. Информационный канал мессенджера Макс. Лопасня.ру. Я, кстати, все путаю, потому что погода такая. Вот. Ну и, в общем-то, что хочется добавить? Давайте начинать. Начинаем мы сегодня. Начнем по традиции с погоды, а то мало ли вдруг кто-то не знает, что на улице происходит, а я расскажу. На улице там плюс 15, ощущается как плюс 14. Обещают нам дождь, который закончится только в 5 часов утра. В общем-то, что-то веселого мало. Все сначала страдали от жары, теперь дождь, видите, все мне нравится, да еще и холодно. Ну ничего, переживем. Мы такие, мы любим такую погоду. Будьте внимательны, гроза, возможно, и сильные осадки. Там, кстати, Москву залило в выходные, прям вот по кромочку, поэтому вы все-таки берегите себя, будьте аккуратней. Продолжаю про погоду. Ветер слабый, 1 метр в секунду, значит, у нас западная активность полиции низкая, влажность высокая, давление атмосферное в норме и магнитное поле спокойное. В общем-то, хороший набор показателей для вечера понедельника. 15 июня на календаре, сегодня понедельник, всех, кто пережил первый рабочий день, поздравляю с этим прекрасным событием. Ну и давайте, наконец, приступим к нашей замечательной теме. Тема сегодня такая у меня, просто мне все говорят, надо есть меньше углеводов, чтобы похудеть. А я не худею, когда ем меньше углеводов. Поэтому тема сегодняшнего дня у нас зожная мифология. Что уже давно пора развенчать и забыть, как страшный сон, а чем еще пользуемся в жизни, что еще берем на вооружение. Ну и давайте начнем потихонечку. Самый классический, так сказать, прям вот классический миф, самый прям всем известный, это универсальная норма потребления воды 2 литра в день. Вот признавайтесь, кто из вас пьет 2 литра воды в день? Я причем я здесь не считаю чай, кофе, кефир, молоко, все жидкое мы не считаем, только вода. Исключительно вода, без газа, обычная. И так вот, оказывается, ученые, они самые, которые нам посоветовали когда-то пить 2 литра воды в день, выяснили, что потребность жидкости индивидуальна и зависит она от веса, уровня физической активности, состояния здоровья, рациона, температуры. В общем, там очень много всего. Главный ориентир – это чувство жажды. И можно использовать формулу Всемирной организации здравоохранения 30-35 мл на 1 кг веса с дополнительной коррекцией на физическую активность. Например, 500 мл на час интенсивной тренировки. А между прочим, избыток воды в организме может вас привести к гипонатриемии. А знаете, что это? Это страшная вещь. Это дефицит натрия. И вместе с этим еще там другие проблемы со здоровьем могут подъехать. Поэтому, собственно, миф про 2 литра воды в день забываем. Переходим на осознанное употребление жидкости в день. И запомните, 30-35 мл на 1 кг веса – это формула, которая признана Всемирной организацией здравоохранения. А эти парни знают, что советуют. Поэтому, в общем-то, на такой прекрасной ноте, на таком прекрасном начале давайте, что ли, и музыку классную слушать. Поэтому пусть немножечко братьев Винчестер в эфир. У нас сейчас будет Kansas Carry On My Wayward Son. Все, кто знает, по сверхъестественное, слушаем.
1: Вечерний чех на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Продолжается вечерний Чехов. Здесь в студии по-прежнему я. Зовут меня Ольга Ольхова. И всем, кто мне пишет, где же моя драгоценная, прекрасная, восхитительная Анна, я отвечаю, что, к сожалению, Анны сегодня со мной нет, потому что я сегодня без Анны в эфире. И вот завтра будем уже с ней вдвоем. Вот так вот как-то. И, ну, а пока что, как говорится, продолжаем. Продолжаем мы общаться с вами. И у нас сегодня тема прекрасная — зожная мифология, что давно уже пора развенчать. И, в общем-то, и забыть, как страшный сон, а чем еще можно пользоваться в жизни. А также нас сегодня, напоминаю, всем, кто к нам только присоединился из отпусков или откуда-нибудь там просто зашли к нам на наше радиовещание, у нас идет игра с ведущим, такой интерактив, называется у нас «Игра. Наш неожиданный конец». Продолжаем мы с вами известную цитату из всеми любимого известного всем фильма «Кавказская пленница». Та самая: жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить еще лучше. Правда, дорого. Вот такое мне пришло. Пришел вариант. Еще пришел вариант: жить, как говорится, хорошо, особенно если холодильник сам себя заполняет. Вот тут я реально согласна. Вот когда холодильник сам себя заполняет, и при этом там Полецка жила что-то новое и вкусное, это вообще прям для меня, это про меня, потому что я люблю поесть, и вообще я любитель всего классного. Жить, как говорится, хорошо, когда Wi-Fi ловит везде, даже в лифте. Поддерживаю. Жить, как говорится, хорошо, если никто не просит срочно просто быстренько помочь. Ну, вообще, это просто быстренько помочь обычно не кончается. Вот этим быстренько, там минут... как это? От одной минуты помощь растягивается на длительные сутки, а то и несколько суток, в общем-то. Ну что ж, жду ваши варианты по-прежнему. Мессенджер Макс 8-916-244-00-44, также группа радиостанции «Комета» ВКонтакте. Можете в комментариях под анонсом сегодняшним писать. Ну и перед тем, как перейти к нашей теме часа сегодняшнего или дня... часа, дня, теме нашей драгоценной теме, на правах объявления. Итак, слушаем внимательно, если кто-то ищет работу, эта информация для вас. В стоматологическую клинику MDM Dental требуется медсестра. Полная занятость, стажировка предусматривается. График 2 через 2 с 9 до 18 часов. Формат работы на месте работодателя без ассистирования врачу. Официальное трудоустройство и заработная плата 55 тысяч рублей. Требования к соискателям. Среднее медицинское образование медсестра, наличие сертификата медсестры, аккредитация или выписка. Обязанности. Введение медицинской документации, выполнение назначений врача, поддержание чистоты и порядка в кабинете. Адрес работы: город Чехов, Винюкова, улица Заречная, дом 73. Контактный телефон для связи 8-903-626-46-84. Повторяю номер 8-903-626-46-84. Если не успели записать номер, то пишите мне на прямой эфир, я вам повторю номер еще заодно тоже. Итак, поехали дальше. У нас тема сегодняшняя – мифы про ЗОЖ. Вот он, мой любимый миф. Все углеводы вредны и мешают худеть. Углеводы, между прочим, чтобы вы знали, важный источник энергии. Проблема не в них самих, а в их типе и количестве, оказывается. Есть быстрые углеводы, простые, типа сахара, сладости, белая мука, которые резко повышают уровень глюкозы в крови, а медленные, сложные, которые сложные крупы, овощи, бобовые, цельнозерновой хлеб обеспечивают длительное чувство сытости и стабильный уровень энергии. Поэтому все дело в балансе и в правильном подходе. Без углеводов нельзя, иначе будет двигаться не на что. Вот так вот. Ну и, в общем-то, перехожу я теперь после ЗОЖа к самому приятному для меня, что не накапливает калории, что позволяет мне радоваться постоянно, к вашим заявкам. Андрей пишет: Оля, привет, а где Аня? Аня будет завтра. Вот так вот. Поставь для нее моно. Life in mono. Конечно. Анечка, Дандрой, наша драгоценная, если ты нас слышишь, надеюсь, что ты в этом будешь рада бесконечно. Для тебя, от Андрея, для всех слушателей, моно. Life in mono. Прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM. Слушаем.
4: Вечерний Чех на радио Комета.

Улыбаемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно встретимся. Мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но уникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами в шапке, с

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
7: Вечерний Чехов продолжается на радио «Комета» 92.6 FM. И здесь в студии по-прежнему я. Зовут меня Ольга Ольхова. Напоминаю, номер для связи и ваших музыкальных заявок, приветов и поздравлений. 8-916-244-00-44. Это наш мессенджер Макс. Жду всех с вашими музыкальными заявками. И продолжаем мы заодно в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте играть с вами в игру «Неожиданный конец». Продолжаем мы сегодня фразу, всем известную цитату из нашего любимого фильма «Кавказская пленница». Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить еще лучше, когда. И вот мы выясняем, когда же лучше еще жить. И Андрей пишет нам в мессенджер Макс: жить, как говорится, хорошо, да хотелось бы еще. А еще чего бы хотелось? Чего вам, Андрей, для счастья не хватает в этой жизни? Может быть, любимую музыку поставить или, не знаю, какую-нибудь песню заказать? Например, вот я сейчас вот поставлю песню, что прям душа вот развернулась. И, наверное, не свернулась до утра завтрашнего. Вот так как-то. Ну и напоминаю тему дня сегодняшнего. Обсуждаем мы сегодня зожную мифологию, что давно уже пора развенчать и забыть, как страшный сон, а чем еще можно пользоваться в жизни. Ну и следующий, так сказать, наш пунктик. Значит, обезжиренные продукты – лучший выбор для здоровья и похудения. И вот тут, на самом деле, я уже вмешаюсь самостоятельно, потому что, насколько мне известна физиология организма, жиры необходимы организму. И обезжиренные продукты чаще всего добавляют сахар, ароматизаторы, загустители, всякие улучшители вкуса. И, в общем-то, все это делает их настолько более калорийными и менее полезными, чем их оригинальные версии, что лучше такое не употреблять. Ну и начнем с того, что есть весьма полезные источники жиров. Например, это рыбы жирных сортов, орехи, авокадо, растительные масла, что, в общем-то, не влияет на набор веса, но помогает себя чувствовать счастливее. Особенно форель, допустим, да, хорошо такая сделанная, хорошо посоленная. Это ж прекрасно. Это еще, вообще еда, она повышает настроение, на мой взгляд. Ну, пишите, что думаете вы. Следующий миф у нас на очереди на развенчание. Это нельзя кушать после 18:00, иначе поправишься. Так что услышали все, да? Итак, все работающие люди, кто работает там, условно говоря, там до 18, 19, 20 часов, а те, кто работают до 22, вообще забудьте про еду, да? Получается такая ситуация? Да нет, ничего подобного. Ключевое значение, как известно, имеет общее количество калорий за день, баланс белков, жиров и углеводов, ну а также качество пищи. Легкий сбалансированный ужин фигуре не навредит и не помешает сну, если избегать тяжелой, жирной или острой пищи перед сном. Естественно, если вы поужинаете гамбургером в какой-нибудь всем известной сети, то он у вас отложится во всех местах, даже ненужных. Ну а если вы, допустим, на ужин выпьете кефир, если, конечно, у вас нет непереносимости лактозы, будьте внимательны к этому. Или, допустим, овсяную кашку, почему бы и нет, на ужин, да? Гречка, между прочим, с паровыми котлетками, почему бы и да. Очень даже вкусно и полезно. Ну, или всеми любимая, там, отварная, запеченная куриная грудка. Тоже прекрасно и повышает и настроение, и бодрость духа, и, в общем-то, не откладывается большими количествами в разных местах наших боков и всех остальных частей тела. Но у девушек это обычно где? Естественно, на ножках. Поэтому вот так вот оно бывает. Ну что ж, продолжим перебирать мифы, которые пора развенчивать уже в следующем блоке. Ну а пока давайте подвигаемся под активную красивую музыку. Прям вот бодренько, чтобы было, бодренько входим мы в вечер понедельника. Hailstorm у нас прямо сейчас, Get Lucky будет. Поэтому слушаем на радио Комета 92.6 FM.
6: Вечерний Чех на радио Комета.

0: пропал кошелек, документы, мобильник. А ты не парься.
1: Не парься, не парься.
0: И будь счастлив. Мудрец написал во дворе на забор.

А ты не парься, будь счастлив. Устроил себе день рождения в бане, и очень серьезно попал ты на мане. Так не парься.

0: будь счастлив. Просто не парься, будь счастлив, понимаешь, старик? Это очень просто. Ты не паришься, и ты счастлив. Ты счастлив и просто не паришься вообще ни по какому поводу. Ну вообще просто никак, понимаешь? Это тебе говорю я, внутренний голос твой, понимаешь? Не парься, будь счастлив, плюнь на все. Пусть все идет так, как есть, понимаешь? Да. Не надо вот этого, вот не надо, понимаешь? Вот, вот париться там, вот это вот начинаешь там, когда... Этого всего не надо.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество. Проверенное время.
5: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: такое непринужденно, под классную музыку. Первый час вечернего Чехова уже потихонечку заканчивается. Осталось там чуть меньше 7 минут буквально. Но ничего страшного, у нас есть с вами еще второй час. Надеюсь, в нем будет не менее активное общение с нашими слушателями, в том числе ваши музыкальные заявки, привет и поздравления. 8-916-244-00-44 – это мессенджер Макс. Открыт для ваших всех сообщений. Ну, обсуждаем мы сегодня тему дня сегодняшнего. Зожная мифология, что давно уже пора развенчать и забыть, как страшный сон, а чем еще пользуемся в жизни. И играем мы сегодня в игру, словим в очередной раз неожиданный конец, игра называется. Продолжаем известную цитату из любимого всеми и хорошо известного фильма «Кавказская пленница». Хорошо жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить еще лучше. Так вот, жить, как говорится, хорошо, хорошо, когда особенно понедельник притворяется пятницей. Вот такое мне прислали. Жить, как говорится, хорошо, а идеально жить – это вообще фантастика. Как это философски, как это прям близко. Ой, жить, как говорится, хорошо, главное, чтобы будильник этого не знал. Будильник вообще вещь такая, он вас будет на работу, поэтому если вы не хотите работать, ну, в общем-то, не ставьте себе будильник. Сам девайс тут ни при чем. Жить, как говорится, хорошо, но хорошо. Жить, как говорится, хорошо, но лучше всего в режиме паузы. Расскажите это как? Я не понимаю. Так, ну что ж, жду ваши варианты еще. На номер 916-244-00-44, либо в группе радиостанции «Комета» в комментариях под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. И возвращаемся мы к нашим любимым зожным мифам. Мифология зожная. Итак, очередной миф у нас на подходе. Организм нужно регулярно очищать от шлаков. Оказывается, я тут сама об этом только что узнала. Это маркетинговый миф. Организм человека – саморегулирующаяся система, которая не нуждается в дополнительной чистке. Печень, почки, кишечник и кожа ежедневно выводят продукты обмена веществ. А вот настоящие токсины, такие как яды и тяжелые металлы, удаляются только в условиях больницы. Так что будем на будущее знать. Ну и следующий миф на очереди. 10 тысяч шагов – обязательная норма для здорового образа жизни. Итак, разбираем. Вот тут вообще интересно. Оказывается, это число возникло как рекламный слоган японской компании в 1960-х годах, а не как медицинская рекомендация. Современные исследования показали, что уже 4-5 тысяч шагов приносят ощутимую пользу для здоровья, особенно если человек раньше вел малоподвижный образ жизни. Ну вот, теперь вы знаете немножко больше и больше осведомлены о том, как быть более здоровыми, причем не накалечив самого себя, не покалечив и не навредив. Ну и, наконец, по занавес часа самое приятное, как всегда, мои любимые заявки ваши. Коль пошли по каверам, тогда Guana Apes Precious, Андрей просит. Прямо сейчас, в завершение часа, Guana Apes Precious. Слушаем.
1: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове выбрали общественную территорию, которая будет благоустроена в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. Соответствующее голосование проводилось на портале «Добродел» в течение нескольких недель и завершилось 12 июня. Наибольшее число голосов горожан набрал бульвар Воинской славы. За него проголосовало более 12 тысяч человек. Отмечается, что финансирование проекта реконструкции будет осуществляться из бюджетов муниципалитета и Московской области. Жители Чехова требуют от главы округа Михаила Собакина выполнения его прямых должностных обязанностей и приведения городских территорий, которые тонут в мусоре, в порядок. Так, жители Винюкова заявили, что рядом с их домами в нескольких метрах от детских площадок снова появилась свалка. На поле возле многоквартирных домов бесконтрольно сваливают грунт, бетонные плиты, остатки асфальта и строительный хлам. И это на фоне уже идущих проверок по несанкционированным свалкам на улицах Горнаева и 8 марта. Проблема признана официально, но ситуация только ухудшается. Каждый день мы вдыхаем ядовитые запахи от гниющих отходов, видим, как микрорайон превращается в помойку, опасаемся за здоровье детей рядом с этими свалками, наблюдаем, как территория зарастает мусором, привлекая грызунов, говорится в открытом обращении чеховцев к главе округа. Люди заявляют, что происходящее прямо нарушает их конституционное право на благоприятную окружающую среду и угрожает здоровью семей, а также требует принять срочные меры. В администрации Чехова заявили, что нагромождение труб в пешеходной зоне улицы Полиграфистов – временное явление. Ранее жители округа публично выражали обеспокоенность прокладкой коммуникации на бульваре по воздуху, что сильно мешает передвигаться и портит вид сквера. Горожане опасаются, что это решение будет не временным, а постоянным. В администрации Чехова подобную перспективу отрицают, заверяя, что после завершения капитального ремонта основной теплотрассы временная будет демонтирована. В настоящее время в рамках госпрограммы проводится модернизация тепловых сетей. Для недопущения отключения ресурсов во время замены трубопровода потребителям обустраивается временный трубопровод-байпас. Теплоизоляция на временном трубопроводе производится для того, чтобы горячий теплоноситель не остывал при прохождении. Также для того, чтобы жители не получили ожоги при возможном прикосновении к сетям, говорится в сообщении. Госдума утвердила порядок расследования аварий на водопроводных сетях. В третьем чтении принят закон, устанавливающий единые правила выяснения причин аварий на централизованных системах водоснабжения и канализации. Правительство наделяет полномочиями утверждать этот порядок, а также привлекать ведомства, включая спецслужбы, к расследованию инцидентов. Документ уточняет, что ресурс могут отключать не только в момент самой аварии, но и на время ее ликвидации. Разрабатывать регламент будет Минстрой совместно с Минэкономразвития и Федеральной службой безопасности. Работа над проектом уже идет. На фоне высокого износа инфраструктуры замена требуется 43% водопроводных труб и 46% очистных сооружений. Нововведения обойдутся водоканалам, по оценкам министерства, примерно в 15 миллиардов рублей. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года. Чехов включен в туристический маршрут «Россия-Льва Толстого». Многосторонний договор заключили Калужская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская и Тульская области, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Наш округ наряду с Серпуховым и Подольском включили в маршрут. Отмечается, что в Чехове туристам раскроют творческую дружбу Толстого и Чехова.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове характер погоды не изменится. Днем столбики термометров на фоне переменной облачности поднимутся до отметки 18-20 градусов. Возможны дожди, местами с грозами. Ветер южный 4-6 метров в секунду, атмосферное давление понижено.
3: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Комета».
4: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся.

0: будням с 8 до 10 утра.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вот уж что действительно немногое, что не является мифом, так это польза от утреннего шоу на радио Комета 92.6 FM, поэтому всем рекомендую. С утра пораньше встали, бодростью зарядились с Николаем Николаевичем, и все у вас прекрасно на весь день будет. Ну а вечером вас провожаю я, кого до дома, кого просто, не знаю, до места, где можно переждать до следующего рабочего дня. Зовут меня Ольга Ольхова, ближайший час пройдет с вами вместе. Напоминаю, что у нас здесь проходит вечерний Чехов, это программа по вашим заявкам, ваши музыкальные приветы, поздравления и пожелания. 8-916-244-00-44, это наш мессенджер Макс. Также у нас есть группа радиостанции Комет ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных событий города. И подписывайтесь в информационный канал lapasne.ru в мессенджере Макс. Будьте в курсе событий города, там вся самая актуальная информация собрана прямо для вас. И, в общем-то, в группе радиостанции Комет ВКонтакте у нас происходит там еще обсуждение темы дня сегодня. Сегодняшнего о наболевшем говорим, о разном каждый вечер. Вот сегодня мы зожную мифологию развинчиваем. И, в общем-то, и там же играем мы с вами в игру «Неожиданный конец». Продолжаем известную цитату из всеми любимого фильма «Кавказская пленница». Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить что? Итак, жить, как говорится, хорошо, если утром из одной пары носки нашлись. А мне нравится. Жить, как говорится, хорошо, пока сосед снизу не начал сверлить в 9 часов утра в субботу. Вот это такое родное. Вот я сегодня проснулась в 9:30 утра, потому что у меня прямо над головой начал снова сосед что-то сверлить перфоратором, долбить, бить, я не знаю, красить, шпаклевать, штукатурить. Я 1000 слов могу сказать, и ни разу не повторится. Но, уважаемый сосед, если ты меня слышишь, я не знаю, как тебя зовут, дай поспать. Вот реально, дай поспать утром. И тогда жить мне станет сразу очень хорошо. И всем людям тоже в нашем доме. Читаю дальше. Жить, как говорится, хорошо, если после ужина не нужно мыть посуду. На это есть у вас другие люди, например, дети или жена. Тут уже каждому свое. Жить, как говорится, хорошо, когда одеяло не сползает на пол каждые 5 минут. Вам виднее, мне сия проблема неизвестна. Что ж, ну и пойдем к общепризнанным проблемам. Почитала я пока что по продолжению цитаты. Жду ваши варианты, как всегда, в мессенджер Макс. Ну и дальше мы развенчиваем мифы. Итак, следующий у нас на очереди миф про витамины. Витамины нужно принимать ежедневно. Итак, разбираемся. Если рацион вашего питания весьма разнообразный, то витамины вам, в принципе, обычно не нужны. Исключение это... Ну, это возраст. Обычно, чаще всего, это пожилой возраст, либо это временное состояние организма, такое как беременность. Также это хронические заболевания, веганство и лабораторно подтвержденные дефициты. Избыток некоторых витаминов, особенно жирорастворимых А, Д, Е и К, может быть вреден, запоминайте. Так что не переусердствуйтесь с витаминами, на всякий случай пропить их не получится, а то можно какой-то... избыток получить, и там потом будет просто полный фонтан впечатлений. Врагу не пожелаешь, и длительное лечение на то, чтобы эти витамины в итоге привести в баланс. Поэтому не надо витамины бездумно. Лучше посоветуйтесь с врачом на крайний случай, да? Врачи в любом случае лучше знают ваш организм, и анализы лучше посмотрят и разберутся у них. Итак, следующий миф. Глютен вреден для здоровья. Начнем с того, что глютен – это белок, который содержится в злаковых. И для людей, которые не страдают непереносимостью глютена, отказываться от таких продуктов, которые содержат этот компонент, причин абсолютно нету. Вот такие вот мифы развенчали. Если что, сейчас еще найду, тоже развенчаем. И потом поговорим о том, какие же не мифы зожные надо принимать во внимание. И как нам все-таки свое здоровье сохранить максимально и продлить свою юность. Ну а пока что у нас Highway to Hell, да, Дайан Соло, и дальше New Дураки.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжаем вечерний Чехов и сразу начну с нашего объявления. Итак, если вдруг вы ищете работу и у вас есть медицинское среднее образование, то эта информация будет точно для вас. В стоматологическую клинику MDM Dental требуется медсестра. Полная занятость, стажировка предусматривается. График работы 2 через 2 с 9 до 18 часов. Формат работы на месте работодателя без ассистирования врачу. Официальное трудоустройство и заработная плата 55 тысяч рублей. Требования к соискателю: среднее медицинское образование медсестра, наличие сертификата медсестры, аккредитация или выписка. Обязанности: ведение медицинской документации, выполнение назначений врача, поддержание чистоты и порядка в кабинете. Адрес работодателя: город Чехов, Винюкова, улица Заречная, дом 73. А теперь внимание, номер для связи 8-903-626-46-84. Я повторю: 8-903-626-46-84. И если вы ищете работу, то, возможно, это именно ваша вакансия, и она вас нашла. Желаем всем удачи в трудоустройстве. Ну, а я продолжаю. Зовут меня Ольга Ольхова. Остается вечерний Чехов. И, как говорится, рубрика под рубрика. Вы нам писали, мы отвечаем. Итак, привет еще раз. Оля, слушай, такой вопрос. Возможно, уже задавал. Вернулся вот на днях с трехнедельного отпуска. Картина повторяется. Анонсы утреннего шоу с 8 до 10, а утреннее шоу выходит с 7 до 9. Ну что ж, у меня есть на этот вопрос весьма простой ответ. Просто у нас Николай Николаевич попал в зону хронометрического искажения времени. И по его часам там вроде как бы все в порядке. А вот мы увидим это все с 7 до 9. На самом деле есть более простой ответ и более простое объяснение, более честное. Вы нам писали, что вы хотите слушать утреннее шоу немножко раньше. И шоу подвинулось на час. Просто анонс пока еще не успел за ним подвинуться также на час. Поэтому с 7 до 9 ежедневно по будням встречайте утреннее шоу с Николаем Николаевичем на радио Комета 92.6 FM. Ну а я возвращаюсь к вечернему. Вечерний Чехов у нас продолжается. Мы сегодня с вами играем в игру «Неожиданный конец». Продолжаем мы с вами цитату «Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить еще лучше». И думаем, когда же, когда? Когда автобус подъезжает ровно тогда, когда ты подошел к остановке. Идеально. Я считаю, что это идеально. Просто вот. Хорошо жить, как говорится, хорошо, когда можно посидеть в тишине и никто не просит помочь. Ну, тоже такое себе на самом деле. Что ж, Жду ваши еще вариации, почему и когда жить хорошо. Ну, а я пока возвращаюсь к мифам реальности ЗОЖа. Вот так вот. Итак, что же можно использовать в своей повседневной жизни? И какие мифы не являются мифами? И первый из них на очереди – это сбалансированное питание. Итак, что же такое это? И с чем это вообще? И что это? Итак, смотрим внимательно и слушаем. Важно включать в рацион продукты из 5 пищевых групп. Рыба, мясо, бобовые и другие белковые продукты. Разноцветные овощи, фрукты, ягоды и зелень. Молочные продукты, насыщенные жиры и масла, цельнозерновые продукты, крахмалистые овощи. Итак, метод тарелки там какой-то существует. Будем сейчас с ним тоже сбираться. Помогает формировать разнообразный рацион. А, да, все, помню, там часть тарелки на одно, часть на другое. В общем-то, если кому-то интересно, можете зайти и, как говорится, спросить у поисковика, вам все распишут, расскажут. Но баланс должен быть в питании в том плане, что ваше питание должно быть разнообразно и насыщено максимальным количеством полезных веществ и витаминов. Ну, а о следующих, скажем так, аспектах того, что не является ЗОЖными мифами, поговорим уже в следующем блоке. А пока что у нас Розел Дейл, Long Way to Go. Прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM. Слушаем.
6: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Всем привет! Я Андрей Аркадьев, и в эфире «Радио «Комета» вы слушаете мою песню «Оберег».

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Продолжается «Вечерний Чехов». Продолжаем мы с вами слушать классную музыку по вашим музыкальным заявкам. И прошу прощения. И продолжаем мы играть в игру «Неожиданный конец». Итак, продолжаем мы сегодня цитату из фильма «Кавказская пленница». Как хорошо, жить, как говорится, хорошо. Итак, жить, как говорится, хорошо, когда начальник не пишет срочно в пятницу. Это, наверное, знакомо всем людям, кто живет в офисе, да? Вы оттуда мне пишете. Ну что ж, жить, как говорится, хорошо, когда в понедельник не надо объяснять, почему ты выглядишь так, будто выходные прошли по тебе. Это, видимо, из той же стези. Итак, жить, как говорится, хорошо, пока не открыл рабочую почту. Тут какое-то офисное безумие, да? Просто я не знаю, что такое рабочая почта, слава богу. Я к ней не сильно привязана, поэтому все прекрасно. Чего и всем желаю, собственно. Не зацикливайтесь на том, что есть рабочие гаджеты. На работе нужно работать, а вечером и в выходные нужно отдыхать. Иначе можно голову перегрузить так, что будет очень плохо потом. Итак, жить, как говорится, хорошо, когда в будни мечтаешь о выходных, а в выходные о том, чтобы никто не спрашивал, чем ты занят. Странно. Жить, как говорится, хорошо, если твой план на выходные – ничего не планировать и гордиться этим. Тоже замечательно, мне нравится. Жить, как говорится, хорошо, когда работа иногда дает выдохнуть, а выходные иногда дают выспаться. Вот про выспаться – это классно, мне нравится. Мне нравится ваш подход. Потому что следующий на очереди, кстати, у нас по развенчанию мифов и, так скажем так, подборки того, что действительно работает в нашей теме дня сегодняшнего «Зожные мифы». Разбираем мы сейчас то, что действительно можно брать на вооружение. И как раз полноценный сон – это то, что работает. И то, что помогает нам выглядеть лучше и чувствовать себя лучше. Потому что взрослому человеку рекомендуется выделять ежедневно на ночной сон с 7 до 9 часов. Запомните это, пожалуйста, потому что спать нужно именно ночью. И дневной сон никогда вам не компенсирует дефицит сна в ночи, потому что там определенные процессы биологические происходят, которые происходят именно в определенные часы. И это важно понимать. Поэтому всем желаю здорового, крепкого, ночного, полноценного сна. Итак, следующий факт, который можно и нужно использовать, это регулярная физическая активность. Согласно рекомендациям той же самой Всемирной организации здравоохранения, достаточно 30 минут аэробной нагрузки в день плюс 2 силовые тренировки в неделю. И этого будет вам вполне достаточно для того, чтобы чувствовать себя хорошо и не перетренироваться. Ходьба – это самый доступный и ценный способ поддержания активности. И важно выбирать нагрузки, адекватные своим возможностям. Ну и, в частности, избегать упражнений, вызывающих боль или сильный дискомфорт. Поэтому, собственно, обращайтесь к грамотным тренерам, и они вам помогут. Следующее на очереди – это управление стрессом. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание и полноценный сон – это самые простые способы и надежное снижение вашего стресса. Ну и более того, не заморачивайтесь по пустякам, как это было у нас в предыдущей песне, не парься. Просто вот не надо париться, и все. Как бы что-то, если случилось не очень приятное, вы уже знаете, как из этого выйти, мы это уже обсуждали. Если кто не знает, пишите нам на 8-916-244-2044. Дадим краткий гайд, как выйти из неудобных и неприятных ситуаций. Ну и, в общем-то, финальный – это отказ от вредных привычек. То есть, хоть, ну, если вы не можете полностью от них отказаться, от курения и потребления алкоголя, то хотя бы минимизируйте это все. И да будет ваш организм здоров и счастлив. А вообще, хочется сказать, что здоровый образ жизни – это не жесткие запреты и правила. Это гибкая система разумных привычек, основанная на балансе и научных данных. И перед внесением серьезных изменений в свой рацион питания или режим дня рекомендуется, разумеется, консультироваться со специалистом, то есть с врачом. И желаю вам всем сохранять бодрость духа. Ну, а пока у нас песня прям для бодрости духа. Название, правда, не бодрое, но ладно. Оставим это все на волю авторов. А ритм там вполне себе, чтобы подвигаться вечером в понедельник. Pretty Reckless прямо сейчас на радио Комета 102.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Вот так вот весело и непринужденно ваша компания пролетела. У нас вечерний Чехов сегодня на радио Комета. У нас осталось буквально еще минуточек 8 с небольшим. Ах, и все, и прощаемся до завтра. Но это не страшно. Завтра мы будем уже вдвоем с Анной Данро и будем вас вдвойне развлекать. Поэтому ожидайте. Ну что же, хочется добавить еще. Мы вчера у нас на радиостанции отметил свой первый юбилей, годовщинку. Чероки Шоу у нас вчера отмечали день рождения, год в эфире. В общем-то, поздравляем всех причастных, особенно звукорежиссера нашего Артема и наше техническое оснащение Ивана с Яной Дмитриевной. Спасибо, ребят, что вы есть. Спасибо, что вы позволяете это все творить. Ну и музыкантам, естественно, спасибо за то, что вы с нами. И напоминаем всем, кто нас слушает, что несмотря на то, что анонс Чероки Шоу выходит периодически в эфире и предлагает всем присоединиться в субботу, новый сезон Чероки Шоу у нас начнется только с конца августа. Следите за нашими новостями в группе радиостанции Комет ВКонтакте. Там все будет самое интересное, самое свежее, самое актуальное. Поэтому всех прошу туда, в группу радиостанции Комета ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь и будьте в курсе всех событий. Ну и давайте уже подводить потихонечку итог про зожные мифы, которые мы обсуждали как раз в этой самой группе радиостанции Комета в комментариях под сегодняшним анонсом. Итак, что же у нас получилось-то? А получилось у нас, что, оказывается, здоровый образ жизни – это, в общем-то, не про то, чтобы героически глотать витамины на всякий случай, ходить по 10 тысяч шагов под барабанный бой или устраивать печени генеральную уборку соками и страданиями. В общем-то, не про голодовки после 6 – это тоже, как будто бы в полночь там калории такие надели плащ-невидимку и начинают прятаться по бокам по вашим, да? Это скорее про разумную суперсилу. Она заключается в следующем – слушать свое тело, оно, между прочим, без всяких детокс-программ отлично фильтрует все лишнее, как невозмутимый супергерой на дежурстве. Выбирать еду, которая дает вам энергию, а не скачки настроения. Ну и двигаться в своем ритме. Ну и, естественно, спать. Самое главное – высыпаться так, чтобы утром себя не чувствовать персонажем из фильма про зомби, что, в общем-то, немаловажно в наше время. Как известно, развенчивать мифы полезно. Это как расчищать завалы в каком-то в неком супергеройском штабе. Мы выбрасываем кучу бесполезного снаряжения, вроде мифа про все углеводы зло. И, наконец, видим, где лежат рабочие гаджеты. А это сбалансированный рацион, нормальная активность, сон и умение не гнаться за модными ритуалами только потому, что так все делают. Так что пусть для вас здоровый образ жизни будет не списком суровых запретов, а набором весьма удобных и гибких привычек, которые, в общем-то, не заставляют вас каждый день совершать эпичные подвиги, а просто потихонечку делают вашу жизнь бодрее и приятнее. Ну и, в общем-то, давайте обзовем некоторые наши развенчанные мифы какими-нибудь супергеройскими прозвищами. Предлагаю, в общем-то, начать с универсальной нормы потребления воды. Водомен, супергерой, 2 литра. Это ж надо столько выдержать вообще.

0: Ну, естественно, шлаковый монстр — это тот, который вас вот там вечно загрязняет, и надо от него чиститься регулярно. Ну и 10 тысяч шагов — это мистер невыносимость бытия, да. 10 тысяч шагов за день проходишь, там уже больше вообще ничего не хочется, никуда даже не идти, не ползти, тут просто лежать. Так что желаю вам с этими монстрами жизни не сталкиваться. Ведите здоровый образ жизни, будьте здоровы, будьте счастливы, и пусть все делает вас только счастливее, добрее и здоровее. Ну и, наконец, подведем итоги уже нашей игре, потому что здесь есть фраза, которая мне очень сильно понравилась, и я предлагаю просто оставить ее как девиз на это лето. Итак, жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить еще лучше, когда летом на совместном отдыхе даже самые большие ссоры растворяются в жаре, как будто бы их и не было. Всем желаю добра, любви и понимания, и главное, будьте здоровы. Прям как Малыш вообще сказала. С вами была Ольга Ольхова. Всем до завтра. Пока-пока. Whiskey in a Jar закончит наш сегодняшний музыкальный час.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Финансирование проекта реконструкции будет осуществляться из бюджетов муниципалитета и Московской области. Жители Чехова требуют от главы округа Михаила Собакина выполнения его прямых должностных обязанностей и приведения городских территорий, которые тонут в мусоре, в порядок. Так, жители Винюкова заявили, что рядом с их домами в нескольких метрах от детских площадок снова появилась свалка. На поле возле многоквартирных домов бесконтрольно сваливают грунт, бетонные плиты, остатки асфальта и строительный хлам. И это на фоне уже идущих проверок по несанкционированным свалкам на улицах Горнаева и 8 марта. Проблема признана официально, но ситуация только ухудшается. Каждый день мы вдыхаем ядовитые запахи от гниющих отходов, видим, как микрорайон превращается в помойку, опасаемся за здоровье детей рядом с этими свалками, наблюдаем, как территория зарастает мусором, привлекая грызунов, говорится в открытом обращении чеховцев к главе округа. Люди заявляют, что происходящее прямо нарушает их конституционное право на благоприятную окружающую среду и угрожает здоровью семей, а также требует принять срочные меры. В администрации Чехова заявили, что нагромождение труб в пешеходной зоне улицы Полиграфистов – временное явление. Ранее жители округа публично выражали обеспокоенность прокладкой коммуникаций на бульваре по воздуху, что сильно мешает передвигаться и портит вид сквера. Горожане опасаются, что это решение будет не временным, а постоянным. В администрации Чехова подобную перспективу отрицают, заверяя, что после завершения капитального ремонта основной теплотрассы временная будет демонтирована. В настоящее время в рамках госпрограммы проводится модернизация тепловых сетей. Для недопущения отключения ресурсов во время замены трубопровода потребителям обустраивается временный трубопровод-байпас. Теплоизоляция на временном трубопроводе производится для того, чтобы горячий теплоноситель не остывал при прохождении. Также для того, чтобы жители не получили ожоги при возможном прикосновении к сетям, говорится в сообщении. Госдума утвердила порядок расследования аварий на водопроводных сетях. В третьем чтении принят закон, устанавливающий единые правила выяснения причин аварии на централизованных системах водоснабжения и канализации. Правительство наделяет полномочиями утверждать этот порядок, а также привлекать ведомства, включая спецслужбы, к расследованию инцидентов. Документ уточняет, что ресурс могут отключать не только в момент самой аварии, но и на время ее ликвидации. Разрабатывать регламент будет Минстрой совместно с Минэкономразвития и Федеральной службой безопасности. Работа над проектом уже идет. На фоне высокого износа инфраструктуры замена требуется 43% водопроводных труб и 46% с лишним процентом очистных сооружений. Нововведения обойдутся водоканалам, по оценкам министерства, примерно в 15 миллиардов рублей. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года. Чехов включен в туристический маршрут «Россия Льва Толстого». Многосторонний договор заключили Калужская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская и Тульская области, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Наш округ наряду с Серпуховым и Подольском включили в маршрут. Отмечается, что в Чехове туристам раскроют творческую дружбу Толстого и Чехова.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове характер погоды не изменится. Днем столбики термометров на фоне переменной облачности поднимутся до отметки 18-20 градусов. Возможны дожди, местами с грозами. Ветер южный 4-6 метров в секунду, атмосферное давление понижено.
2: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
3: Новости на радио «Карета».

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Дорожные новости.
2: В России растут суммы автокредитов. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Московское отделение ГИБДД начало выдавать номера с новым кодом региона 997. В сети появились фотографии седана Mazda 3 с такой комбинацией. Это уже 11-й код номера в столице. Когда систему создавали в 90-е годы, кодов было всего 3 – 77, 97 и 99. В нулевые появились трехзначные номера с единицей в начале, а с 2013-го – с семеркой. А в среднем новые коды в Москве появляются каждые несколько лет. В России растут суммы автокредитов. В мае на покупку новых машин банки в среднем выдавали 1 600 000 рублей. На подержанный – 1 400 000. Сумма на 20% больше, чем годом ранее. С одной стороны, динамика вызвана ростом цен на отдельные модели. С другой – ростом спроса на отдельные более дорогие машины на фоне снижения ставок. В общей сложности в мае банки выдали 111 тысяч автокредитов. Рост к апрелю – 16%. Средний срок автокредита – 6 лет. В этом году в Москве запустят 2 гигафабрики. Будут выпускать тяговые аккумуляторы и другие высокотехнологичные комплектующие для электромобилей и гибридов. В общей сложности 2000 позиций. Они покроют 2/3 потребностей российского рынка. Как по легковым автомобилям, так и по автобусам, электросудам и другой технике. Как и другие подобные проекты в России, гигафабрики запускает корпорация «Росатом». По словам Сергея Собянина, первый завод начнет работать в сентябре этого года. Второй в декабре. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Да, не перевелись еще богатыри на

0: Радио Комета.
1: Поехали!
2: We're going to dance and have some fun.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

местные менты, они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай, вот развлекается супруга, ты уж не серчай, папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила: кто? Муа?

0: реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама.
6: Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Сочи, ныне российский город-курорт, известен еще со времен античности. Источники свидетельствуют о том, что еще в 4 веке до нашей эры этот район Причерноморья был заселен конгломератом племен, известных под общим названием Гениохи. Расцвет культуры и хозяйственной деятельности города пришелся на период раннего средневековья. С 7 по 10 века на территории были возведены десятки крепостей, храмов и городищ. Некоторые из них неплохо сохранились до настоящего времени. День рождения города принято отсчитывать от 1838 года. По одной из версий, название Сочи происходит от грузинского слова, обозначающего «пихта». Путеводитель. Сочи расположен на северо-восточном берегу Черного моря в Краснодарском крае, на расстоянии 1700 километров от Москвы и 290 от Краснодара. Является самым протяженным городом России и Европы. Курорт занимает 148 километров вдоль линии моря.
1: Исторический телеграф. Черное море у древних греков называлось морем негостеприимным, потому что ахейцы и гениохи, племена, раньше жившие на территории Сочи, имели обыкновение съедать заезжих греков. На территории города сохранился единственный в мире монолитный дольмен, то есть его камера полностью высечена в скале через небольшое входное отверстие. Расположен на дне речной долины в селе Волконка. Сегодня это очень популярный туристический объект, который охраняется государством. В Сочи выращиваются самые северные в мире плантации чая. До 20 века бытовало мнение, что Россия – место малопригодное для выращивания чая. Ни температурные показатели, ни количество осадков не соответствовали общепринятым нормам по выращиванию этой столь ценной культуры. Сомнения масс рассеял чаевод Кошман. Именно он в 1901 году разбил первую чайную плантацию неподалеку от Сочи. С тех пор чайные гурманы могут наслаждаться вкусом любимого напитка, выращенного и произведенного в России.
0: Как красиво! Сочи – единственное место в России, где растут самые настоящие южные пальмы. Кроме того, среди таких уникальных для холодной России растений – магнолии и евкалипты. Эти удивительные, дурманящие своими сладкими ароматами деревья стали буквально визитной карточкой города. Но, разумеется, это далеко не единственное, что может удивить туристов Сочи. Каких только развлечений тут нет. Тут можно нежиться на пляжах и заниматься дайвингом или серфингом. Также рекомендуем отправиться в самостоятельный поход и пересчитать знаменитые 33 водопада в Лазаревском районе. Ну а впереди у нас Чукотка.

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио.

0: планета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».

Мета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Орехове 22 часа.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Россияне начали активнее скупать валюту на фоне укрепления рубля и снижения доходности вкладов. В апреле объем чистых покупок иностранной валюты физлицами достиг 108 миллиардов рублей. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики банки.ру Инна Соловьева.

0: Ика рубль бережет.
1: Размер отпускных можно увеличить, если при расчете среднего заработка учтены все положенные премии, надбавки и доплаты. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, при расчете отпускных учитывается не только оклад, но и все выплаты, связанные с оплатой труда, включая ежемесячные, квартальные и годовые премии, а также различные надбавки и доплаты. Свищев отметил, что если работнику начислялись премии, но они не были включены в расчет отпускных, это может стать основанием для перерасчета. Депутат подчеркнул, что в подобных спорах суды, как правило, поддерживают работников, а работодателю может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Парламентарий напомнил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев перед отпуском.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Розничные продажи мебели в январе-марте снизились на 10% год к году. Это связано в том числе с ростом цен из-за усиления налоговой нагрузки на производителей и подорожания комплектующих. Хотя увеличение стоимости мебели в целом ниже инфляции, отдельные ее категории в первом квартале подорожали на 9-15%, говорят участники рынка. В январе-марте потребительская активность на рынке мебели снизилась примерно на 10% год к году. Спрос на мебель начал снижаться после отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Многие музыканты, помимо основной своей профессии, частенько любят сублимировать в других направлениях искусства. Так, например, Эдмунд Шклярский сначала хотел написать картину в фиолетово-черных тонах, но из этого ничего не получилось. А нереализованное в живописи желание через несколько лет вылилось в одну из самых известных песен группы «Пикник».
1: Видно.

История создания песни в целом призабавнейшая. Картофельное поле и жаркий день. Солист шел и смотрел на эти фиолетовые цветки картошки, сетовал на то, что жарко, а в голове крутилось что-то вроде «Стоит солнцу зайти, вот и я стану вмиг фиолетово-черным». Неясность для слушателей авторского посыла текста песни заставляет их постоянно задаваться вопросом о смысле и адресовать этот вопрос автору. Шклярский никогда не отвечает в полной мере и зачастую формально подтверждает предположение задающего вопрос, на самом деле оставляя вопрос открытым. Ключевым утверждением автора можно назвать следующее. Фиолетово-черный – это просто песня о любви. Хотя Кришнаиты утверждают, что именно этого цвета должна быть кожа у божества.

Песня была записана в 2000 году, и осенью того же года в качестве радиосингла впервые за долгие годы для группы попала в активную ротацию на радиостанциях. «Пикник» практикует совместные концертные выступления «Фиолетово-черного» с другими исполнителями, самые известные из них с Вадимом Самойловым и Валерием Кипеловым.

0: Ну и чтобы окончательно снять все вопросы относительно посыла этого загадочного трека, расскажу такую историю. Однажды на просьбу ведущего программы «Воздух» на нашем радио подтвердить или опровергнуть, что «Фиолетово-черный» — это своеобразное посвящение группе Rolling Stones, Эдмунд Шклярский ответил, смеясь: «Я это полностью подтверждаю».
1: Такая знакомая песня. Радио «Комета». 92,6.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Радио «Комета».
2: Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: История знаменитого хита 90-х, песни «Сказочная тайга» началась с мелодии, которую сочинил Александр Козлов, бывший клавишник группы «Ныне покойный». И, кстати, изначально она была не слишком похожа на известный всем вариант. Первоначальная версия «Тайги» имела совершенно другую форму, по одним воспоминаниям более похожую на гимн, по другим на медленное регги. Однако вскоре музыканты заметили, что начало мелодической линии припева до боли напоминает песню из советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию».
1: На нашего Буншу похоже.
0: Вместо того, чтобы это сходство как-то заретушировать, музыканты пошли другим путем. Наоборот, сделали на этом узнавании основной акцент. В результате преобразилась и сама песня. Ритм ускорился, а гитара зазвучала в стиле Виа 70-х. Участники группы решили специально подчеркнуть эту схожесть и сняли клип на песню, в котором сыграли почти все ключевые актеры кино, за исключением Михаила Пуговкина из комедии «Гайдая». Более того, ролик даже посвятили памяти легендарного режиссера. Ход следует признать крайне удачным. Люди охотно предались воспоминаниям о прошлом. И клип с любимыми актерами посмотрели даже те, кто про Агату Кристи тогда и не слышал.
2: Свинит январская вьюга, звезды пьяные смотрят вниз и шумят города.
0: Многие, правда, считают, что мелодию Агата Кристи позаимствовала отнюдь не в советском кино. В качестве первоисточника называлась группа «Кантепорано», и ее трек, написанный 20 годами ранее. Но тут уж кого какие параллели больше устраивают. Текст песни тоже был несколько необычным. Первый куплет о косматом геологе вышел иронично-ностальгическим, начинающимся с одной цитаты, строчкой из известного романса «Когда я на почте служил ямщиком», и заканчивающимся другой, значит, нам туда дорога, из песни Леонида Утесова «Брестская улица». Во втором куплете своеобразная поездка на БАМ превратилась в типично агатовскую страшилку с сатаной, собирающим души и розовым снегом. Основной автор текста Глеб Самойлов сказал, что это вызвано тем, что первый куплет он писал под себя, а второй под брата Вадима, натуру более страстно-романтическую, которая сможет более убедительно выкрикнуть страшные слова «И тебя она получит».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Это

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». Поехали!

0: звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио «Комета» 92.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета». 92,6

черная, да, сестра моя, свеча черная.